0: Олег Кожин. Разноамериканцы.
1: Я почуял его гораздо раньше, чем увидел. Резкий запах одеколона накрыл меня с головой, рисуя портрет позднего гостя. Светловолосый, среднего роста, среднего телосложения, средних лет. Квинтэссенция среднего, воплощенная в одном человеке. Перед тем, как открыть дверь, я щелкнул выключателем, залив крыльцо матово-синим светом энергосберегающей лампочки. В сумерках я вижу ничуть не хуже, но стоит подумать и о госте, верно? Незнакомец оказался почти таким, каким нарисовало его мое воображение. Разве что чуть полнее. Липкое облако одеколонных паров вломилось в открытую дверь, стремясь поглубже залезть в мои ноздри. «Дьявол, ну зачем так душиться, когда ртутный столбик даже ночью не сползает с отметки в 101 градус? Чёртова шкала Фаренгейта, никак не могу к ней привыкнуть!» Когда наша семья спешно покидала родное Таврово, я никак не мог взять в толк, зачем наряду с действительно важными вещами бабушка прихватила старый спиртовой термометр. Теперь-то понимаю, что мы — это наши привычки. С тех пор, как не стало ни бабушки, ни термометра, мне кажется, что я нахожусь в каком-то температурном аду. Незнакомец, упакованный в костюм тройку, казалось, совершенно не тяготится влажной летней духотой.
2: «Мистер Саулов, я полагаю?»
1: Вместо приветствия спросил он. «Вы полагаете верно. Поправлять бесполезно. Чёртовы янки физически не способны произнести букву «В», когда дело касается окончания русской фамилии.
2: «Меня зовут Ричард Ольсон, и я...»
1: «Спасибо, у меня уже есть бесплатная Библия, даже две. Рисковато получилось, но, черт возьми, коммивояжеры иначе не понимают».
2: «Я представляю интересы вашей соседки, миссис Ковальски».
1: Ольсон смерил меня недовольным взглядом.
2: «Могу я войти?»
1: «Нет, не можете», — вздохнул я, понимая, что столкнулся с кем-то похуже назойливых комми. Усредненный зануда, воняющий усредненным одеколоном, куда ни шло. Но представлять интересы миссис Ковальски может только конченная сволочь. Конченная усредненная сволочь.
2: «Это касается ее мужа, мистера Ковальски», — многозначительно намекнул Ольсон.
1: «Вы хотели сказать ходячего трупа мистера Ковальски?» — перебил я. «Чертовы правозащитники! Даже странно, что при таком гипертрофированном уважении ко всему и вся, включая цвета кожи и сексуальные ориентации, они начисто лишены такта в отношении личного времени обычных людей».
2: «Мистер Саулов, я бы попросил вас воздержаться от подобных высказываний».
1: Ольсон подпустил в голос строгости.
2: «Поскольку мистер Ковальский ввиду объективных причин не может самостоятельно представлять свои интересы, миссис Ковальский наняла меня. И я вижу, что все основания для этого есть».
1: «Это навязчивое желание жрать человеческие мозги вы называете объективными причинами?» «Честно говоря, не ожидал, что старый Грымза Ковальский пожалуется правозащитником. Подумаешь, полаялись по-соседски, с кем не бывает. Видимо, преклонный возраст миссис Ковальский дает о себе знать. Старушка явно не в своем уме. Хотя, какие могут быть сомнения? Я хочу сказать, разве человек, сознательно сделавший зомби из умершего родственника, может считаться психически здоровым? Я сейчас говорю не о законах, а о здравомыслии».
2: «Хочу вам напомнить, что некроамериканцы считаются полноправными членами общества, и всякое проявление ксенофобии в их адрес преследуется законом», — отчитал меня Ольсон.
1: «Шпарит как по писаному. Говорила про таких вот Ольсонов моя ныне покойная бабушка. Но за внешним спокойствием и хорошо поставленной речью я чувствовал это правозащитник начал закипать. Не любят они правды, не привыкли. Но шутки шутками, а сегодня закон действительно скорее на стороне зомби и их родственников. Когда 3 года назад изо всех телеящиков, радиостанций, газет, журналов, со всех блогов и сайтов по штатам начала растекаться эта зараза, сопровождаемая стойким запахом тухлой мертвечины, я, честно говоря, не поверил. А к законопроекту, уравнивающему в правах живых и немертвых, отнесся как к нелепой шутке. Острой политической сатире, обличающей шизанутую американскую толерантность. И, похоже, не я один. Не вижу иного объяснения тому, что этот маразматический законопроект Конгресс одобрил большинством голосов. Подавляющим большинством. «Да помню», — перебил я. «Процесс «Народ против Купера», решение Конгресса, узаконенные некрофилии».
2: «Мистер Саулов, я пришел выяснить некоторые детали вашего с миссис Ковальски разногласия».
1: Лицо правозащитника сделалось пунцовым.
2: «Чем быстрее мы все уточним, тем быстрее я вас покину. Поверьте, общение с вами не доставляет мне никакого удовольствия».
1: «Равно как и мне нюхать твой одеколон», — подумал я. Но вслух сказал другое.
2: «Кто у вас?» «Простите?» — не понял Ольсен.
1: «У такого, как вы, дома наверняка есть свой собственный зомби. Только больной извращенец, сделавший из своего родственника вонючего живого мертвеца, может с таким рвением защищать этот идиотский законопроект. Вот я и спрашиваю».
2: «Кто у вас?»
1: Ольсен застыл, хватая ртом воздух. Он был в бешенстве. Он был в ярости. И я решил добить его. «Это ваша супруга? Вы тоже любите трахать мертвецов, как миссис Ковальски?» В последнем я был уверен на 100%. В смысле, про сексуальные игрища ущербного семейства Ковальски. Издержки соседства, черт бы его подрал. Мистер Ковальски врезал дуба чуть больше 1/2 года назад. Окончательно рехнувшаяся на этой почве миссис Ковальски выписала профессионального унгана прямо из Нового Орлеана. Встречая меня возле почтовых ящиков, старая дура неизменно хвасталась, мол, нанятый ею жрец ведет свое происхождение от самой Мари Лаво. Чушь, конечно. Родственные связи рядового унгана и змеиной королевы — обычный рекламный трюк. Но дело свое сукин сын знал крепко и 10 косарей зеленью отработал по полной программе. Вот скажите мне, откуда у престарелой польской домохозяйки лишние 10 тысяч долларов? Мне бы спохватиться, предпринять что-нибудь. Из-за своей беспечности я теперь лезу на стенку каждый раз, когда ветер дует со стороны дома Ковальски. Да еще стабильно раз в неделю слушаю стоны оргазмирующей 60-летней бабки. То еще шоу. Зомби, они такие покорные и неутомимые, если вы понимаете, о чем я. Достаточно надеть на них намордник. С другой стороны, спохватись я вовремя, что я мог сделать? Ольсен верно сказал: мертвый и живой равны перед законом.
2: «Детали моей личной жизни вас не касаются», — грубо отрезал Ольсен. «А вот детали ваших разногласий с соседкой касаются меня. Вчера вечером вы ворвались в дом миссис Ковальски и изволили заявить, что...»
1: Он порылся в кармане и вытащил аккуратный блокнот в кожаном переплете. Недорогой, но и не бумажную дешевку. Очередной средний аксессуар. Дьявол, как же он меня раздражает.
2: «Цитирую. Если вы не избавитесь от этой падали, я возьму дробовик и сделаю это за вас». Конец цитаты.
1: Захлопнув блокнот, Ольсен пристально взглянул на меня. В мыслях он уже вынес мне приговор, облил бензином и сжег прилюдно.
2: «Все верно?»
1: Я кивнул.
2: «То есть вы отдавали себе отчет, что не только оскорбляете мистера Ковальски, но и угрожаете его жизни? Угрожаете жизни полноценного гражданина нашего общества и, надо сказать, гражданина ответственного и законопослушного? Между прочим, за мистером Ковальски не числится ни единого нападения на людей.
1: Я кивнул вторично. Какой смысл отпираться? Если дело дойдет до суда, то при нынешнем уровне мнемоскопии доказательства без труда добудут прямо из моего мозга. Действительно, всю прошлую неделю ветер дул с запада, неся невероятную гамму ароматов разложения из дома Ковальски в мой. Я даже окна заклеил в надежде, что запах не просочится. Это летом-то! 101 градус по чертову Фаренгейту! Конечно, я сорвался! Не понимаю, как с этим справляется сама старуха Ковальски. Видно, помимо червонца на Унгана, где-то в заначке у нее нашлось еще 6-7 тысяч на операцию по умерщвлению обонятельных рецепторов. Ей бы держать мужа в холодильнике, как это советует логика и здравый смысл, и храниться дольше, и соседям не мешает. Так ведь нет же! Мыслимо ли ограничивать свободу некроамериканцев, защищенных Конституцией Соединенных Штатов Америки? Сейчас даже животных в клетках держат разве что в Африке, Китае и на моей исторической родине. Да засунь, миссис Ковальски, своего дохлого муженька в ящик со льдом, зуб даю. Тот же Ольсен затаскает ее по судам. Как можно угрожать жизни того, кто уже мертв?
2: Мистер Саулов, вы отдаете себе отчет, что любой суд признает ваши высказывания оскорбительными?
1: Правозащитник проигнорировал мое робкое возмущение.
2: И это в самом лучшем случае. В худшем вам вменят разжигание межвидовой розни. И тогда одним лишь административным штрафом вы не отделаетесь.

0: Да, разжигание межвидовой розни — это серьезно. Если ты не кинозвезда или политик, потянет часов на 200 общественных работ. И ладно, заставят убирать мусор или разливать суп в столовке для бездомных, так наверняка придется отрабатывать по школам. Мало приятного объяснять соплякам и соплюхам, какой ты был нетолерантной скотиной и насколько глубоко твое раскаяние. Извините, ничего не смог с собой поделать. Эта тухлая вонь заставляет меня страдать. У меня очень сильное обоняние. Таким, как я, свойственно... Это все, что я хотел услышать. Довольный Ольсен не обратил внимания на мою последнюю фразу. А следовало бы. У меня патентованный способ разбираться с Ольсенами. Быстрый и эффективный. Всего несколько слов, и самый упорный правозащитник начинает обходить мое скромное жилище по большой-пребольшой дуге. Надо только подгадать момент, дать ему самому произнести эти несколько слов. «Увидимся в суде!» — победоносно бросил Ольсен и горделиво зашагал прочь. Я терпеливо ждал, когда он вернется, чтобы сказать веское финальное слово. Ни один труполюб не может уйти, не поставив эпическую точку в тяжелой борьбе с нетолерантностью. Не смог и Ольсен. Обернувшись, он посмотрел на меня с неповторимой смесью презрения и легкого сожаления, на которую способны только качественные правоборцы. «Знаете, мистер Саулов, меня тошнит от таких людей, как вы. Вас, русских, похоже, совершенно невозможно научить терпимости. В вашей варварской стране еще полвека назад разгоняли мирные демонстрации сексуальных меньшинств и до сих пор не приняли поправки, уравнивающие некрограждан в правах с живыми. С какой яростью вы отстаиваете свои первобытные понятия о морали? Кичитесь своей ненавистью, лелеете и взращиваете ее, гордитесь ею. Что вы за моральный урод? Почему вам доставляет удовольствие издеваться над теми, кому и так в жизни досталось? Но не волнуйтесь. Суд заставит вас думать по-человечески». «Ричард», — мягко намекнул я, — «меня сложно заставить думать по-человечески». «Рад, что в этом наши мнения совпадают», — правозащитник презрительно поморщился. «Вы же варвар, дикарь! Нет, хуже, вы зверь! Вы животное, мистер Саулов!» «Дьявол, меня побери! Может ли быть подарок лучше? Мой поздний гость сам подставился, да еще как!» «Почти в точку, Ричард!» — весело засмеялся я. «Правда, мы предпочитаем говорить, что в нас только половина животного. Смеем надеяться, что человеческого в нас не меньше. Вы ведь не откажете нам в таком праве, верно?» Глядя, как бледнеет правозащитник, я улыбался, уже не скрываясь. У Ольсена затряслась нижняя губа и дрогнули ноги. Отвратительный одеколонный дух перешибло резким запахом пота.
1: «Да вы же оборотень!»
0: Как-то обиженно выпалил правозащитник. Все-таки Ольсен оказался довольно тугоумным сукиным сыном. Я знавал правозащитников, которые раскалывали меня в два счета по обонянию. Раскалывали и мгновенно снимали любые претензии. Я демонстративно почесал кадык, давая Ольсену возможность разглядеть отросшие черные когти. «Ликантроп, я бы попросил», — ласково поправил я. «Называя меня оборотнем, вы в моем лице оскорбляете целый народ, который, надо сказать, намного древнее вашего. Я считаю этот термин унизительным и недопустимым. И еще мне кажется, что любой суд признает ваши слова крайне оскорбительными». Я шагнул вперед, и Ольсен отшатнулся от меня, как от чумного. «Что поделаешь, мы не так давно вышли из тени, а законопроект, уравнивающий ликантропов в правах с остальными гражданами Соединенных Штатов, принят всего-то месяца три назад. К нам не привыкли. У нас еще нет собственных правозащитников. «Знаете, Ричард, меня тошнит от таких, как вы», — продолжая наступать, вещал я. «Вам нравится обзывать представителей малочисленных видов, причиняя им боль? Или вы думаете, что у нас, ликантропов, нет чувств?» В глубине души я откровенно потешался над Ольсеном. Смешно, в самом деле, но не мои когти заставляли его дрожать. Три слова метались в его крохотном мозгу. «Обозвал ликантропа животным! Ликантропа животным! Это же за гранью терпимости!» Продолжая отступать, Ольсен спиной натолкнулся на мусорные баки. Мятые жестяные крышки громыхнули, и правозащитник, взвизгнув, припустил вдоль погружающейся в вечернюю тьму улицы. Я помахал ему вслед и самым доброжелательным голосом крикнул: «Увидимся в суде, Ричи!» В дом я вернулся в замечательном расположении духа. Да, похоже, они еще не скоро привыкнут к официальному наименованию. Мне-то по большому счету наплевать. Как говаривала моя покойная бабушка, назови хоть груздем, только в кузовок не клади. Или про грузди это назвался, вот и не рыпайся. А к дьяволу. Родное Таврово наша семья покидала в жуткой спешке. Я тогда был 5-летним щенком. Где уж тут помнить русские поговорки? Зато я отлично помню, как сельчане, прознав, кто мы есть, охотились за нашими головами с топорами и ружьями. И я их не осуждаю. Нормальная реакция нормальных людей на потенциальную угрозу. Вот если бы они вдруг начали задвигать нам о равных правах, вы вообще можете представить, чтобы овца предлагала волку равноправие? Вот-вот. К счастью, Штаты не Россия. Не хочу торопить события, но среди наших ходят разговоры, будто общине удалось объявить некие обширные охотничьи угодья заповедной зоной ликантропов со всеми вытекающими. Но знаете, никто не будет совать туда нос, и кому какое дело, если в полнолуние там будет пропадать несколько бродяг. Все-таки хорошо, что мы уехали из того воронежского села. Серьезно. Называйте меня, как вам удобно, только не суйтесь ко мне с советами. Я думаю, неофициально большая часть живых существ придерживается именно таких правил. Это официальное общество отчего-то считает, что называть вещи своими именами плохо. Сегодня назвать оборотня оборотнем все равно, что в 20 веке назвать чернокожего нигером или гея-педиком. Впрочем, сейчас же не 20 век, верно? Я хочу сказать, кому нужны нигеры и педики, когда есть некроамериканцы или ликантропы? Или теперь пора и нас называть ликаноамериканцами? Улыбаясь собственным мыслям, я плотно прикрыл дверь. Обострившееся чутье подсказывало, что мягкий южный ветер вскоре сменится протухшим западным. «Дьявол, когда-нибудь я действительно возьму дробовик и избавлю мистера Ковальски от адского рабства, а себя от жуткой вони разлагающегося мертвяка. А полиции скажу, что ходячие мертвецы оскорбляют мои древние религиозные чувства. В конце концов, мы живем в свободной стране, мать вашу, и ваша свобода заканчивается там, где начинается моя».

В этом выпуске «Модели для сборки» рассказ из антологии «Темпориум» издательства «Снежный ком М», 2012 год. Составитель Эрик Брэгис. Юлиана Лебединская. «Творцы и человеки». Часть первая.

Реветь совершенно не хотелось. Но план есть план. Тиса нахмурилась, вспомнила свою несчастную любовь под номером 3. Не помогло. Лавстори номер 5 и 7 не сработали тоже. Она подошла к кактусу и осторожно укололась о шип. Больно, но плакать по-прежнему не хотелось. Тиса вздохнула и отправилась на кухню за луковицей. За полминуты до края тайм-квадрата ей удалось пролить над Оной пару слезинок.

0: Водитель грузового летунца выбрал одну единственную лужу на всем проспекте и смачно в нее приземлился. Рядом с Тисой. Серебристое вечернее платье безобразно испортилось, настроение тоже. Вот сейчас бы разреветься, но нельзя. По плану у нас возвышенное умиротворение и... Она посмотрела на наручник имплантат до окончания тайм-квадрата целых полтора часа. А потом наступит время восторженной радости. Киса старательно изобразила на лице довольную улыбку, после чего купила любимые мятные ваты и забежала в космокабинку заказать эффект дождя. По платью мгновенно заструились виртуальные капли. Пусть думают, что грязные пятна — это для усиления дождевого эффекта. «Держу пари, завтра все начнут искусственно загрязнять одежду», — успокаивала себя признанная модница, цокая каблучками по стеклянным ступенькам дворца вокалов. Впереди мелькали барышни в ярких нарядах с вычурными эффектами. На стенах загадочно мерцали афиши, обещая сегодня нечто особенное. Коль уже ждал наверху, у входа в круглый зал. Тигр-кис, как обычно, мурлыкал на плече. При появлении Тисы он приоткрыл один глаз, зевнул и продолжил свою кошачью песню. Тису эта карликовая копия хищников раздражала жутко. Ладно, кому она врет? Она просто ревновала к животному. Глупо, наверное, но... Ей все время казалось, что Коль любит тигра-киса больше, чем ее. Еще бы! Полосатый нахал умудрялся мурлыкать и ластиться 24 часа в сутки. У него никогда не случалось плохого настроения. На зверей правила тайм-квадратов не распространяется. Он не жаловался, не возмущался, а еще, если верить доморощенным ученым, снимал головную боль и депрессию. В общем, куда там нам, женщинам? И все же Тиса не понимала. Как можно, к примеру, весь вечер возиться с животным, когда рядом любимая женщина умирает от дефицита ласки и внимания, а потом еще и отправиться на всю ночь в мастерскую? Внимание! Представление задерживается на 15 минут. Приме необходимо выйти из квадрата грусти. Приносим свои извинения.
1: «А раньше предупредить нельзя было?» – прошипела Тиса.
0: Коль в ответ развел руками и предложил подойти к бару, а тигр-кис демонстративно отвернулся. Голос слился хрустальной струей, обволакивал, захватывал, накатывал мягкими волнами. В такт ему скользили разноцветные волны по роскошному телу примы Нью-Оперы. Яростное фиолетовое сменялось дерзкой бирюзовой, а затем робко-лиловой. Неистовый алый прибой отступал золотистой пеной. Прима пела. Волны переливались, сплетаясь с музыкой. Закрой уши, все равно почувствуешь мелодию, поймешь слова, просто глядя на приму. Закрой глаза, все равно увидишь разноцветные виртуальные волны, просто слушая певицу. Коль не закрывал ни ушей, ни глаз. Разве можно упустить хоть каплю этой красоты? Голос примы взвился, взлетел к потолку звенящим фонтаном. Густая лиловая волна вдруг сорвалась с тела поющей богини и плеснулась в зал, накрыла зрителей, оставив вокалистку совершенно обнаженной. Впрочем, вскоре вернулась, легла на плечи. Вокалистка, завершая арию, склонилась перед залом. У Коля перехватило дыхание. Кайф от красивой музыки сравним разве что с удовольствием, которое он получает от картин. С той разницей, что здесь он зритель, а там творец. Коль вытянул ноги, расслабляясь. Ботинки тут же услужливо ослабили застежки. Художник отдыхал. А Тиса сидела и мучилась вопросом.
1: «Эффект волн на голое тело — это только для прим? Или мне тоже можно заказать? А где? В космокабинках эффекты только для одежды. Кстати, об одежде. Кто теперь удивится моему дождю с лужами после этого моря?»
0: Но больше всего Тиса переживала из-за того, что ей никак не удавалось войти в состояние возвышенного умиротворения. Как, скажите, умиротвориться, если с одной стороны раздражают тигрокисы грязное платье, с другой бесит идеальная нюприма и коль, пожирающие голосистую красотку глазами? Правду говорят, упустишь одно время, остальное тоже пойдет наперекосяк. И надо же было не дореветь. Страшно подумать, что случилось бы, не выдави она даже те две слезинки. Приземлился бы, небось, летунец не в лужу, а ей на голову. Умиротвориться. Долго еще Коль будет пялиться на ногую крикунью? Кто вообще придумал эти нюоперы? Просто вокал, видите ли, скучно. Проспоясались, творцы. Еще полвека назад сидели тише дохлого таракана, а сейчас повылазили на сцены. Хрон бы вас слезал. Интересно, замужем ли прима? Что-то в новостях мелькало. Кажется, есть муж и двое детей. И куда, скажите на милость, благоверный смотрит? Наверное, туда же, куда и Коль. А если он влюбится? Прима не оперы и знаменитый художник. Две звезды. Ужас! Умиротвориться!
2: Прима прошлась по сцене, колыхнула пышным бюстом, скользнула по залу томным взглядом и взяла верхнее фа. Коль расплылся в блаженной улыбке, тигрокис, мурлыкая, выпустил когти.
1: Проклятье! Если не получится умиротвориться, придется идти на тайм-коррекцию, выравнивать покореженное время.
2: Она скосила глаза на наручник. Квадрат слез вогнулся сам в себя, став похожим на песочные часы. Но остальное время не тронуто.
1: Пока. Значит, можно успеть.
2: Тряхнула. Она не сразу поняла, что это вовсе не театральный спецэффект. Впрочем, сразу никто не понял. И не мудрено. Сколько лет уже не было землетрясений. Тряхнула еще раз. Со стены потолка посыпалось. Что-то треснуло. Люди сорвались с мест. Кто-то завизжал, перекрикивая все еще поющую приму.
1: «Неужели это я? Это из-за меня? Ой, мамочки!»
2: Снова толчок. Киса не удержалась на ногах, рухнула, хватаясь за Коля, как за спасение. Мужчина одной рукой прижимал к груди тигрокиса, другой пытался поднять любимую. Кто-то уносил со сцены приму, кто-то рвался к выходу, а Тиса прижималась к Колю и думала, что пока они вот так стоят, обнявшись, никакие природные аномалии им не страшны.
0: И тут тряхнуло с новой силой. Время содрогнулось, сплющило квадраты, но в последний миг проявило милосердие и обошлось без человеческих жертв. Синяки, царапины, пару сотрясений, но главное — все живы. А вот тигрокису не повезло.
2: Удар, от которого человек лишь поморщится, для него оказался смертельным. Коль рыдал над полосатым комком шерсти, как ребенок. Благо, начался у него квадрат свободного реагирования. С мужчинами-то время слезами редко делится. Коль рыдал.
1: А Тиса прижималась к нему всем телом, повторяла слова утешения и, сдерживая счастливую улыбку, думала только об одном. «Жалко зверушку, но теперь Коль будет любить только ее!»
2: Наручник показывал, что наступило время радости.

На тайм-коррекцию отправили всех, кто попал в зону тряски. Благо, оказалось таковых немного. Размещался дворец вокала на красочной, но малолюдной равнине. Как, впрочем, и любое заведение из категории «повышенно шумных». Любители вокала не должны мешать любителям тишины. Правило, стоящее на страже покоя, помогло еще и уберечь жизни. Коль лежал на койке, пялился в экран стеклянного шлема времени и пытался, следуя инструкции, расслабиться и думать о прекрасном. Например, о тигрокисе. Ах да, прекрасное должно вызывать улыбку, а не слезы. Тогда он подумал про свои лепные полотна. Или, как их окрестили поклонники, живые картинки. Удивительный феномен. Век торжества технического прогресса на пике популярности вдруг оказалось естественное, едва ли не первобытное искусство. Оперная прима пользуется большей любовью, чем моднейший электродиджей. Выставка ручной лепнины собирает больше людей, чем галерея голографических картин с 4D-эффектами. Да что там говорить, последнее время все чаще и чаще встречаются в продаже бумажные книги. Еще недавно их покупали лишь отпетые чудаки-творцы, а сегодня даже закостенелые человеки считают своим долгом пошуршать стране.

0: Коль улыбался. Любил он свое творчество. Жил и дышал им. Влюблялся в каждую картину, коих у него было немало. А сколько еще задумок, сколько всего впереди! К койке подошла кругленькая медсестра, сняла шлем с головы Коля.
1: «С локальными тайм-квадратами все в порядке», — сказала она.
0: «Отлично!» Коль улыбнулся еще шире, а девушка в белом халате почему-то смутилась.
1: «Обо мне думал?»
0: Только сейчас он заметил, что в палате кроме медсестры была еще и Тиса. Коль кивнул ей в ответ.

0: Поля выписали вчера, а ее задержали еще на сутки. Тиса сначала испугалась. Вдруг это означает, что землетрясение произошло по ее вине. Но потом познакомилась с настоящим виновником ЧП и успокоилась. Он лежал в соседней палате и был похож на кого угодно, только не на возмутителя спокойствия. Низкого роста, среднего возраста, с легкой черной щетиной и аккуратной стрижкой, а еще с отчаянным беспокойством в глазах. Это его и выдало. За последние сутки Тиса не раз натыкалась на похожий затравленный взгляд. В зеркале. Она подошла к незнакомцу и без обиняков сказала:
1: «Я думаю, трагедия произошла из-за меня».
2: «Милая панна, вы издеваетесь или пытаетесь меня утешить?»
1: «Что вы имеете в виду?»
2: «Оно меня за кисейную барышню принимает», — заявил в ответ незнакомец. «Что ни день, то два часа ревения. Издевается не иначе».
1: «Вы не плачете?»
2: «Мужик я или баба? Кстати, меня Лерой зовут».
1: «Вы не плачете, и ваши тайм-квадраты постоянно искажаются»,
0: — пробормотала Тиса.
1: «Ваши и тех людей, которые с вами связаны. И часто, Лерой, вы вызываете землетрясение?»
2: «Первый раз».
1: «Видимо, искажения достигли предела», — заключила Тиса, радуясь, что она все же не виновата.
0: «Пока еще радуюсь».

0: Седьмой час художник маялся в собственной студии. Маялся мрачнее с каждой минутой. Бирюзово-зеленые водопады, текущие задом наперед. Сюрреалистичные калейдоскопы, облака с чеширской улыбкой. Все это стояло у творца перед глазами, но стоило прикоснуться к глине, как руки превращались в две бесполезные плети, а голова в пустой шар. Сказать, что Коль был обескуражен, значит не сказать ничего. Никогда, ни разу за всю жизнь с ним не случалось подобного. Нет, можно все списать на растянувшийся на целый день квадрат пустоты и уныния, но обычно в это время у Коля просто пропадало желание творить. Сейчас же он не был способен на это физически. Щелкнуло. Наручник показал, что настало время свободного реагирования. Коль схватился за глину и... Ничего. Совсем ничего. Он с минуту смотрел в никуда, затем вымыл руки, надел пиджак, долго стряхивал с него рыжие шерстинки, еще раз помыл руки и вышел в вечернюю прохладу.
1: «Похоже, ваше время вышло».
0: Все та же медсестра-колобочек рассматривала слайды времени.
1: «Что?» «Время, отведенное на творчество, закончилось».
0: «Но как же? Вы говорили, что со мной все в порядке».
1: «Я сказала, что в порядке локальные ежедневные тайм-квадраты. И это хорошо. Ничего не угрожает вашему здоровью и психическому состоянию. В поле глобальных квадратов был резкий всплеск, но к чему он относился, невозможно было понять, пока...»
0: «Не угрожает здоровью и психике? Да я жить не смогу без лепки! Почему ее время

0: вышла именно сейчас?
1: Медсестра пожала плечами.
2: Из-за незапланированного землетрясения в общем поле времени произошла серьезная встряска. Разумеется, это отразилось на людях. Но вам повезло. В вашем поле был всего один всплеск. Значит, квадрат любви остался на месте. Квадрат семьи и отношений тоже.
1: Художник ее практически не слышал. В голове очумелой птицы бился один лишь вопрос. Как?
2: Коль, любимый, ты здесь, а меня уже выписали.
1: Мне сказали, что я больше не смогу лепить. Растерянно пробормотал он.
2: Правда? Значит, прекратятся твои дурацкие разъезды. Мы чаще будем вместе. Мы будем вместе все время. Как я рада, дорогой!
1: Она бросилась ему на шею.

0: Поль бродил по старому парку. Он не помнил, как вышел из центра, как добрался до окраины города. Последнее, что запомнилось, озабоченное лицо медсестры. А еще, кажется, там была Тиса. Тиса. Она появилась в его жизни как-то незаметно и заявила, что будет любить его всегда. Бродила за ним тенью, готовила для него причудливые блюда с труднопроизносимыми названиями, заботилась о том, чтобы у него был зонтик в дождь, шарфик в стужу и шлем-охладитель в жару. Она ревновала его к собственной тени и впадала в жуткую депрессию каждый раз, когда он уезжал в турне со своими полотнами. Она была человеком и никак не могла смириться с тем, что он творец. Друзья завидовали ему. Говорили, что такая любовь выпадает раз на три жизни. Что лучшей жены, чем Тиса, ему не найти, и вообще будет коль последним недоумком, если упустит женщину, которая влюблена в него настолько. Ведь квадраты любви и отношений, как и любые другие, не вечны. В общем, он сделал ей предложение. Тиса была вне себя от счастья. А у него тут же родилась идея мрачного полотна на свадебную тему. Худенькая темноволосая девушка бросала камни в озеро. Один за другим. Бульк! Она не пыталась метнуть их жабками, просто бросала плашмя, топила один за другим. Бульк! Бульк! Бульк! При этом лицо у нее было такое, будто каждый из этих камушков открывал ей величайшую тайну. Бульк. Коля так захватило это зрелище, что он на миг позабыл и про Тису, и про потерянный талант. «Что вы делаете?» Незнакомка обернулась, посмотрела на него спокойным взглядом.
1: «Слушаю и стараюсь запомнить. Смотрите».
0: Она подняла с травы миниатюрную арфу, быстро-быстро пробежала пальцами по струнам. Нежная мелодия взмыла вверх, помчалась над парком.
1: «Похоже?»
0: Девушка отложила арфу, взглянула на Коля. «На что?»
1: «На бульканье камушков».
0: «Если честно, не особо, но красиво очень».
1: «Нет, вы не поняли. Когда камушек падает в воду, люди почему-то слышат лишь монотонное буль. Я же целую симфонию».
0: «А я полотна лепил», брякнул Коль.
1: «Постойте, вы пане Браловский, Коль Браловский, а почему лепил?»
0: «Потому что, знаете, мне пора». Он развернулся и зашагал по парку. Странная девушка, как и все творцы, тем и хороша. Почему Тиса не такая? Тиса, Тиса, она его любит, разве не это главное? Из века в век мудрецы и менестрели толдычат, как заведенные. Любовь и семья важнее всего. Спаривайтесь, и будет вам счастье. И недаром же квадрат любви стараются прожить все. Тогда как время, отведенное на другое, часто протекает впустую. Благо, в отличие от локальных, глобальные тайм-квадраты не обязательны к исполнению. Но, видимо, в качестве платы за свободу выбора... Никто не знает, где край у того или иного глобального квадрата. Можно лишь примерно определить, на пике ли твоя, к примеру, карьера, на подъеме или на спаде. Не потому ли Тиса так торопится? Не успеешь выйти замуж до истечения времени любви, будет потом сложнее определиться со спутником. Без возвышенных-то чувств. Да и вообще скажешь, зачем он сдался тут замуж?
1: А окружающие не поймут. За творца примут.
0: Коль вздохнул и пошел к городу.

0: Из центра тайм-коррекции Коль, ее любимый Коль, выбежал так, будто ему ведро помоев на голову вылили. И прежде чем Тиса успела опомниться, исчез в неизвестном направлении. Даже обручальный браслет отключил, не говоря уже о веб-фоне.
1: А она? Что она не так сделала? Всю нежность, всю теплоту ему. Когда он рядом, у Тисы будто вулкан в душе взрывается. На период квадратов грусти и прочего уныния приходится держаться от него подальше. Собственно, перед землетрясением не доревела, потому что уже предвкушала встречу с ним. Кто сказал, что квадрат любви однажды закончится? Квадрат пусть заканчивается, любовь останется.
0: Тиса задумчиво перемешала мясное чиндоретто, любимое блюдо жениха. Покосилась на наручник. Виртуальный оракул показывал, что сейчас еще время свободного реагирования, а через 15 минут начнется время радости.
1: Как же радоваться, когда Коля нет?
0: Перед этим квадрат слез был. В этот раз с ним проблем не возникло. От души наревелась.
1: Говорила же мама, не влюбляйся в творцов, им все человеческое чуждо. С другой стороны, бабушка Пуся любила повторять, нет такого творца, из которого нельзя сделать человека. И странно как-то косился на нее дед, в свое время забросивший иголку, канву и пяльцы. И все же, вдруг Коль ее бросит, так и не очеловечившись. Последнее время он словно чужой. А сегодня и вовсе сбежал, как от чумы. А может, у него что-то случилось? Похоже на то. Случилось нечто, во что он не хочет ее втягивать. Бедный Коль. Почему он не поделился своими бедами? Они ведь почти муж и жена. Время всемогущее. Через пару минут начнется квадрат радости, а она сама не своя. Что же делать?
0: Звякнули ключи в коридоре.
1: Коль!
0: Он подошел, молча обнял. И наступило время радости.

0: Знаете иностранный язык? Используйте его по назначению. Слушайте книги на английском в приложении «Книга вслух». Более 4000 аудиокниг для детей и взрослых в оригинале. Агата Кристи, Джон Толкин, Конан Дойль и другие книги теперь можно купить в приложении «Книга вслух». «Книга вслух». Скачивайте бесплатное приложение в App Store и Android Market и получите доступ к лучшей библиотеке аудиокниг.
1: Рекламная служба podfm.ru. Телефон 8-963-999-2-888. Приглашаем к сотрудничеству рекламное агентство.

0: Ты не можешь бросить лепить.
1: Она стояла на пороге его дома. Нет, не так. Она стояла на пороге их с Тисой почти семейного гнездышка. Коль растерянно обернулся. Невеста принимала ванну, но выйти могла в любой момент. А чудаковатая незнакомка с озера протягивала ему большой пластиковый пакет и быстро-быстро тараторила.
0: Иногда в творческий кризис надо просто отвлечься, заняться чем-то привычным, но в то же время другим. Это набор для лепки. Но не для картины, а ты можешь сидеть и разминать пластик руками, просто мять и мять, пока не вернется вдохновение.
2: «Как тебя зовут?»
1: Кружилась голова. Он вообще всю неделю чувствовал себя плохо, а сейчас... Слова гостьи с трудом пробирались сквозь невидимую пелену, отделяющую бывшего художника от реальности.
0: «Лора».
2: «Лора, мое творческое время закончилось. Мне это в центре сказали».
0: «Чушь! Послушай, я обожаю твои картины, ты талантище! И ты был на взлете! Талант такой силы не обрывается внезапно, понимаешь? Он может угаснуть, постепенно приближаясь к краю тайм-квадрата, но не сломаться на полпути — это ошибка!» «Что происходит?»
1: Тиса, кутаясь в короткий махровый халатик, появилась на пороге. Лора обрадовалась ей, как свалившемуся с неба золотому слитку.
0: «Он должен лепить! Объясните ему!» «Никому он ничего не должен. Эти дурацкие картины ему не нужны. И вообще, кто вы такая?» «Я просто поклонница Коля Браловски. И картины его отличные. Как вы можете...» «До свидания, девушка!»
1: Тиса втащила Коля в дом и захлопнула дверь.
0: «Кто это такая?»
2: «Не знаю».
1: К головокружению добавился приступ тошноты. Он покосился в окно, за которым все еще маячила Лора.
2: «То есть мы познакомились в прошлые выходные на озере. Она узнала меня, я сказал, что больше не леплю, и все».
0: «На озере? Коль, что происходит? Я же вижу, с тобой что-то не так».
2: «Я лишился дела своей жизни».
0: «Коль, не обманывай меня! Лепка, ну что такое лепка? Тысячи людей вообще не прикасаются к квадрату творчества и прекрасно живут. У тебя что-то случилось, я знаю».
1: Ночь упала мгновенно. Глухая, непроглядная. И принесла она с собой бурю, цунами, снесшие в одну секунду и дом, и ставшую вмиг ненавистной женщину, и его самого.
2: Нет, это просто в глазах потемнело да зашумело в ушах. А вокруг по-прежнему день, и дом стоит невредимый... И женщина, только вот его, кажется, уже нет.
1: Шатаясь, бывший художник побрел к выходу.
0: «Коль! Нет, ты не уйдешь! У тебя другая, да? Ты к ней собрался, да? Коль, не бросай меня!»
1: Она кинулась в ноги, обняла за колени, но тут же отскочила, схватилась за наручник.
0: «Батюшки, у меня квадрат равнодушного спокойствия, Коль! Поклянись, что у тебя нет другой женщины! Поклянись!»
1: Вчерашний творец, наконец, вывалился за порог. Его затошнило, вывернуло прямо на распустившиеся розы. Тиса мелькнула в дверном проеме и исчезла в доме. Коль упал на колени, посмотрел на собственную рвоту. Как ни странно, в голове прояснилось. И тут он увидел в розовых кустах большой пакет из пластика. Она выпила две таблетки дневных транквилизаторов, но было поздно. Квадрат спокойствия сбился безнадежно, стал похож на мятую бумажку. Тиса выглянула в окно. Жених куда-то делся.
0: Что с ним происходит? Почему он не делится с ней? Куда ушел?
1: Она нажала на браслете кнопку поиска, тот пискнул и показал на кухню.
0: Проклятие! Коль забыл свой обручальник дома!
1: Вообще-то обручальные браслеты надеваются лишь после свадьбы, но Тиса настояла, чтобы они обзавелись ими сразу после помолвки.
0: Должна же она знать, где любимый проводит время. Жаль, что в отличие от мужа, жених не обязан имплантировать браслет, подобно наручнику оракулу. Чем Коли пользуется? То отключит, то забудет. И где прикажете его искать? Погода нелетная, дождь срывается, ветер совсем не августовский. Впрочем, почему бы и самой не прогуляться?
1: Тиса надела сапожки, натянула легкий кашемировый кардиган прямо поверх халата и вышла в парк. Жениха не нашла, зато встретила знакомца из центра тайм-коррекции и почти не удивилась. Даже как-то на душе спокойнее стало. Тиса села рядом с Лероем на лавочку под липой.
0: «Как ваши квадраты?»
1: — спросила, чтобы не молчать. Все так же.
0: Вы аномалия.
1: Потому что не реву, как барышня?
0: Нет, то есть не совсем.
1: Она напряглась, вспоминая заученные на школьной скамье.
0: Все события в жизни человека предопределены, но могут быть растянуты во времени. Виртуальный оракул считывает их с информационного поля, выбирает наиболее удобный момент для осуществления и готовит нас эмоционально. Параграф 2, пункт 1. Всеобщее благополучие возможно только если все события в жизни каждого человека будут происходить своевременно. Параграф 3, пункт...
1: Да знаю я эти параграфы, читал.
0: Сбой в жизни одного человека влияет на жизни тех, кто его окружает. А это, в свою очередь... Слушай, ты на коррекции ходишь?
1: Нет. И у меня давно уже нет близких людей, на которых я мог бы влиять.
0: Ну тогда... Ты один не мог вызвать землетрясение?
1: Лерой бросил на нее тревожный взгляд, встал и, ссутулившись, засеменил прочь. В спину ему бросился неожиданно резкий порыв ветра.

0: Коль не сразу понял, что происходит. Он схватил пакет, бросился с ним вглубь сада, свалился на землю в клумбу с клематисами, словно пытаясь спрятаться за фиолетовыми лианами от всего мира. Пахучая гроздь ударила по лицу, дождевая капля упала на лиловый лепесток. Идеальные формы создает природа. Идеальные и прекрасные, как... Когда в его руках оказался подаренный Лорой пластик, он не заметил. Очнулся, когда пальцы заболели от работы, уставился на сотворенную скульптурку. Зеленый пригорок, залитый дождем и утренним солнцем, кирпичную башенку на вершине и легендарную птицу Мо, освещающую путь идущим. Как чудаковатая музыкантка слышала симфонию в бульканье воды, так и он увидел целую картину в лепестке клематиса. И настолько увлекся процессом, что не сразу понял две вещи. Во-первых, он лепит, невзирая на нелепо оборванные квадраты времени. А во-вторых, пока он творил, небо превратилось в тяжелое черное покрывало, а ветер поднялся такой, что деревья гнулись до самой земли. Что-то хрустнуло, раздался звон стекла. Коль бросился к дому. И едва переступил порог, как небо обрушилось ливнем. На кухне он приготовил себе крепкого чаю, с досадой вспомнил, что забыл слепленную скульптурку в саду. Выходить на улицу прямо в объятии бури не хотелось, но и оставлять родное творение под дождем как-то неправильно. За окном хрустнула, ломаясь, ветка клена. Коль поежился. Ничего себе ураган! Два природных катаклизма за такое короткое время? С чего бы вдруг? Коль отхлебнул из чашки, вдруг понял, что головокружение, преследовавшее его всю неделю, прошли. Взгляд упал на обручальник. Художник лениво ткнул кнопку поиска. Скорее просто машинально, чем из желания знать, где Тиса. Браслет услужливо ожил, показывая городской парк. Коль покосился за окно.
1: Парк? Ведь там же... Такой же ураган! Там! И деревья рушатся, возможно, прямо на Тису!
0: Не раздумывая, он бросился к выходу. Но до порога не дошел. Квадрат творчества открылся в 4 года. Маленький Коль распотрошил материнскую косметичку, каким-то непостижимым образом забрался на шкаф и разукрасил потолок. Огреб за это по самое не хочу. Родители разве что его самого к потолку не подвесили. Но творческая натура Коля не успокаивалась. Месяц спустя он разрубил на части ковролин спальни и выложил его на кухне причудливыми ромбами, полумесяцами и прочими крокозябрами. Родители модернизации не оценили. Ковролин отправился в мусоропровод, а Коль — в центр тайм-коррекции. Мама с папой не на шутку испугались, что сыночку выпало время хулиганства. Им же сообщили, что чадо вошло в квадрат творчества. Причем квадрат настолько яркий, что быть сыночку новым Фабало Кабассо, как минимум. Кто такой Кабассо, Коль не знал. А потому картин в стиле «угадайте, что это» рисовать не стал, зато жарко полюбил лепку. Лепил из грязи, из песка, из стащенного у кухонного робота теста. Родители поначалу такому увлечению не сильно обрадовались. Во-первых, с чего бы это в семье порядочных человеков вдруг творец завелся? Подумаешь, квадрат открылся. У многих открывается, но это не мешает им оставаться людьми. А во-вторых, что это за творчество, если руки постоянно в грязи? Но потом заметили, что замкнутый обычно мальчик словно раскрывается, светится изнутри, едва к нему в руки попадает нечто, поддающееся лепке. И купили сыну первый пластик. Маленький Коль лепил как одержимый. День за днем, год за годом. Он старался, совершенствовал свое мастерство, не замечая ничего вокруг. А впрочем, ничего и не было. Стоило ему прикоснуться к пластику, как реальность таяла, отступала, боясь спугнуть творца. Оставалась лишь нереальная небесная лазурь. Она окутывала покрывалом, нежным шелком скользила по щекам, плечам, ладоням. Коль вздрогнул и очнулся. Он лежал на диване с холодной повязкой на лбу. Рядом суетилась Тиса.

0: Как она оказалась дома, да еще и абсолютно невредимой, разве что слегка поцарапанная, Тиса не знала. Смутно помнила, как поднялся сильный ветер, превращая городской парк в темные воющие джунгли, как рухнуло перед ней первое дерево, и как она бежала и бежала, не разбирая дороги и стараясь не думать о том, что творится вокруг. Как влетела в дом, захлопнула дверь и несколько минут стояла, не шевелясь, боясь поверить, что она в безопасности. А потом увидела на полу Коля. Любимый лежал без сознания. Тиса упала перед ним на колени, на миг замерло сердце. Показалось, что жених не дышит. Она перетащила Коля на диван, активировала домашнего робота аптечку. Тот деловито оплел хозяина тонкими щупальцами, выдал справку об общем состоянии, пульс, давление и температура, сделал укол. Тиса взяла любимого за руку. Рука была испачкана синим, зеленым и еще каким-то цветом. Неужели опять лепил? Попробовал, ничего не вышло, разнервничался и потерял сознание. Глупый Коль. Он же и без своих картин самый удивительный и прекрасный человек на свете. Когда они познакомились, Тиса и не подозревала, что он известный художник. Коль посмотрел на нее так, как умел только отец, погибший 5 лет назад в экстремальном путешествии. И улыбнулся так, как улыбался лишь папа. И она поняла, что все эти 5 лет искала кого-то похожего на отца. Коль открыл глаза, отогнал подкатившуюся тут же аптечку, сел на кровати.
1: Что случилось?
2: Ты лежал в коридоре без сознания.
1: Я лепил. Я опять лепил.
0: Тиса обняла за шею, прильнула губами к его губам.
2: Пожалуйста, на сегодня никаких пластиков, никаких картин. Я хочу быть только с тобой.

0: Он сидел между бревнами и испуганно прижимал круглые рыжие уши. Котенок тигра-киса, совсем крохотный, видимо, потерялся во время бури. Коль склонился над пушистым полосатиком.
1: Тот выгнулся дугой и зашипел.
0: Грозная малявка, смешная и трогательная. Коль осторожно поднял смельчака. Тигр-кисенок незамедлительно впил в ладонь маленькие, но острые когти. После короткой борьбы Коль все же упаковал полосатого во внутренний карман куртки. Тиса, конечно, не обрадуется, но... Хрон побери, должна же в жизни быть хоть какая-то радость, если картины отобрали. Вчера он на короткий миг почувствовал себя прежним. Но сегодня утром, пока Тиса спала, нашел в саду остатки пластика, попробовал слепить хоть что-нибудь. Напрасно. Не удавался даже банальнейший колобок. Но ведь вчера получалось. Коль зашагал в сторону центра тайм-коррекции. В этот раз его принимала не медсестра. Сама главврач удостоила внимания. Панна Битта, высокая подтянутая дама, озадаченно смотрела на диаграмму Браловски.
2: Боюсь, придется задержать вас ненадолго.
0: Что-то случилось?
2: Вчера около 3 часов дня в вашем тайм-поле произошел сильный всплеск. А в 7 вечера еще один такой же мощный, но со знаком минус.
0: Это время творчества! Я лепил!
2: Да.
0: Панна Битта не говорила, чеканила.
2: Оно открылось и закрылось снова. Ваш случай очень редкий. Такое раз в 10 лет случается.
0: Послушайте, я не могу не лепить. Когда выходит время, пропадает не только умение, но и само желание творить, а у меня не прошло. Более того, мне... физически плохо. За время без лепки я едва не загнулся.
2: Ваше время творчества не вышло. Оно как бы законсервировано. Такое бывает, например, из-за сильных потрясений. Я так понимаю, в момент обоих всплесков вы были в зоне природных аномалий?
0: Был, но не скажу, что они меня так уж потрясли. Вы можете это исправить?
2: К сожалению, мы не умеем расконсервировать время. Но можно попробовать объединить его с одним из действующих квадратов. Вы ведь скоро женитесь, верно? Смотрите, простая процедура заставит квадрат любви... Нет, лучше отношений, поглотить квадрат творчества. Тогда время творчества освободится и сольется со временем, отведенным на семейные отношения. При законсервированных квадратах это срабатывает в 90% случаев. Да, вы не будете больше лепить, зато продлите супружеское счастье. В конце концов, семья — это тоже искусство.
0: «Вы когда-нибудь увлекались чем-нибудь?»
2: «Нет».
0: Она улыбнулась, сухо и дежурно.
2: «Предпочитала пользоваться лишь тем временем, которое предназначено для человеческих дел, а не воздушных замков. Я в 18 лет сделала слияние, влила нетронутое время творчества, спорта и релакса во время карьеры, а квадрат любви влила в квадрат семейных отношений. Зачем тратить время на дурные чувства? Получилось весьма успешно. Так что медсестра проводит вас в палату».
0: «Подождите!» Я хочу уточнить. Вы сказали, что подобная консервация происходит из-за стресса, но у меня его не было. Главврач пожала плечами.
2: Значит, был у кого-то из близких. У вашей невесты, к примеру, зафиксированы сбои локальных квадратов. Дурочка так боится вас потерять, что совсем не следит за своим настроением. Постоянно звонит в центр уточнить, не вышло ли время отношений. Успокоили бы вы ее, что ли?
0: То есть... Я потерял дело моей жизни из-за Тисы?
2: Не опускайтесь до злости на любимую женщину. Я понимаю, вам сейчас очень больно, но это пройдет. Проведем процедуру слияния, женитесь, заведете парочку детей и думать забудете о своей лепке.
0: Коль встал и молча пошел к выходу.
2: Пан Браловский, что вы делаете?
0: Ухожу.
2: Это глупо! Без слияния вы можете с ума сойти!
0: Он обернулся, смерил взглядом женщину, несомненно, красивую, но холодную до омерзения и до отвращения человеческую. Лучше сумасшествие, чем самообман. Коль брел по городу, а перед глазами вставала чистая небесная лазурь, в которой хотелось раствориться и в которую теперь вход заказан. Вспоминались радостные восхищенные лица людей и поклонников его картин. Мужчин, женщин, стариков, детей.
2: Помнится, зимой одна бабушка подошла к нему на выставке и подарила рукавички. Сказала, что сама связала по старинке спицами, чтобы руки художника никогда не мерзли. И благодарила, благодарила за творчество. Говорила, что картины Коля оживили ее дом, покинутый повзрослевшими детьми и внуками, среди которых, кстати, тоже есть творцы. Она еще много чего говорила, а Коль стоял и думал, что ради таких моментов и стоит лепить. Да что там лепить? Жить! Ради возможности сделать чей-то путь чуточку светлее. Для чего ему жить теперь?
1: У идиотки из центра тайм-коррекции все просто. Семья прежде всего. Если ты не женился и не наделал своей не обязательно любимой женщине кучу детей, значит, потратил все время зря.
2: Мать вот тоже без конца интересуется. Когда женишься, наконец, сынок?
1: Друзья-человеки надоедают тем же вопросом.
2: Странно. Почему-то никому, ни творцам, ни людишкам не придет в голову обвинять кого-либо, скажем, в отсутствии музыкального слуха. И никто не назовет неудачником личность, которая не пользуется временем, отведенным на творческую реализацию. Почему же недобро косятся на каждого, кто не ставит в центр своей жизни квадрат семьи? Почему это время считают самым важным? Ведь изначально все квадраты равны. А творцов хоть и признали полноценными членами общества, но, по сути, они все равно остались социальным меньшинством.
1: На груди заворочилось. Коль вспомнил, что тигрокист все еще спит во внутреннем кармане. Вернее, уже проснулся. Он достал полосатого котенка, посадил на ладонь.
2: Кис сладко зевнул, посмотрел на Коля рыжими глазами и вдумчиво сообщил: «Вау!»
1: Тут же запищал веб-фон.
3: «Коль, ты опять не надел обручальный браслет? Где ты? Коль, я решила, я волью ненужные мне квадраты в квадрат любви, чтобы наша любовь жила вечно. Дорогой, что у тебя в руках? Только не говори, что в нашем доме опять заведется какое-то животное!»
1: «Киса, все кончено. Я разрываю помолвку, прости. Похоже, у меня закончилось не только время творчества, но и отношений тоже».
3: «Что? Неправда, я звонила в центр тайм-коррекции, Коль!»
1: Он отключился.

0: Коль забрал свои вещи. Вернее, Коль прислал за ними робота-носильщика, который безошибочно выковырил из дома все вещи хозяина. Только почему-то унес Тисину помаду, взамен оставив один грязный носок. И все. Никаких объяснений.
1: Может, и правда время любви и отношений вышло?
0: Нет. Она дважды ездила в центр тайм-коррекции. Второй раз ее приняла сама главврач. Мерзкая личность. Сухим тоном она подтвердила слова медсестры.
2: Да, ваши квадраты в норме. Да, квадраты пана Браловский тоже.
0: Разорвал помолвку?
2: Что ж, судя по показателям, времени у вас еще предостаточно. Найдете другого.
1: Другого? Что она вообще понимает, идиотка?
2: И еще одно, пан Нутиса. Вам знаком мужчина по имени Лерой Карташ? Мы изолировали его. А вам настоятельно рекомендуем быть осторожной.
3: Давно пора, фыркнула Тиса.
2: Почему вы так долго ждали? Раньше он не доставлял особых хлопот. Он отказался от всех близких людей, стал бродягой, чтобы сбои его квадратов никого не задели. Они и не задевали, пока искаженное время Лероя не соприкоснулось с чужими искажениями. У вас ведь тоже были сбои?
0: Именно в те дни. Да, панна Тиса?
2: Значит, наши встречи искалечили жизнь и ему, и Колю. Постарайтесь хотя бы свою уберечь.

0: Всю неделю он бесцельно шатался по городу, выбирая самые безлюдные улицы и тихие парки. Лепить по-прежнему не получалось. Но после прогулок хоть голова не так болела. Коль вышел к озеру. Здесь он впервые встретил Лору. Странную девушку, слушающую тонущие камушки. Девушку, которая хоть на один вечер, но вернула ему потерянное время. Он присел на корточки, поднял камушек, покрутил в руках, бросил в воду. Бульк! Да, вряд ли он бы сумел это сыграть. А вот слепить...
1: Знаешь, когда очень тяжело, психологи советуют вернуться в детство.
0: Коль вздрогнул, задрал голову. Над ним стояла Лора. Ты следила за мной?
1: Скажем так, наблюдала.
0: Мило.
1: Так вот, я читала интервью с тобой. Ты говорил, что ребенком лепил из всего, что под руку попадется. Может, стоит попробовать?
0: И протянула ему горсть мокрого песка. Лора, это не имеет смысла.
1: Просто сожми в руке.
0: Она вложила песок в ладонь художника, сжала его пальцы в кулак, посмотрела в глаза. В какой-то момент Колю показалось, что она сейчас полезет целоваться. Но вместо этого девушка сказала:
1: «Ты беззаветно влюблен в свои картины.
0: А ты в музыку.
1: Жаль, что твоя невеста этого не поняла».
0: «Тебя тоже кто-то не понял?» Она улыбнулась, скользнула взглядом по горизонту.
1: «Кто-то не понял, кто-то наоборот. Главное верить, что существуют и те, кто понять способны».
0: «Я тебя еще увижу?»
1: «Думаю, да. Когда-нибудь. То есть можем встречаться на выходных».
0: «Если они у нас совпадут».
1: «Именно. А еще я увижу тебя на твоей новой выставке».
0: «А я тебя на твоем концерте». Она рассмеялась, махнула рукой и пошла вдоль озера, ставшего вдруг необычайно лазурным. Коль смотрел, как ветер играет с длинными волосами Лоры, мял в ладони влажный песок и думал, что сегодня в центре тайм-коррекции зафиксируют еще один всплеск.

0: Шаверма оказалась под стать привокзальному буфету. Такой же маленькой и неказистой. Из лепешки выпирали увядшие листья салата, за которыми прятались тощие обрезки мяса. Я отложил недоеденный кусок и облокотился на шаткий грязноватый столик. Моя подопечная топталась рядом. К вишневому соку она так и не притронулась.
1: «Разве это можно есть?»
0: Не вытерпела она, глядя, как по моим пальцам стекает соус. Я скосил глаза. Торчащие во все стороны обесцвеченные пряди волос, вздернутый нос с пирсингом в левой ноздре и брезгливо скривившиеся губки. Под козырьком низко надвинутой на лоб бейсболки прятались голубые глаза. Белоснежка, да и только. Главное в шаверме — знать, где ее можно есть, а где нельзя. В первом случае получишь почти деликатес, во втором — диарею.
1: «Фу, гадость!»
0: Грохоча сумкой и тележкой, в сторону перрона целеустремленно семенила бойкая старушенция. Блондинка проводила ее взглядом и обернулась к стене, в центре которой на вычурном кронштейне пристроились большие часы. Я не видел ее глаз, просто те, кого я сопровождал, всегда беспокоились и смотрели на часы.
1: «Мы не опоздаем?»
0: Я не спешил с ответом. «Бабка с тележкой опоздает, а мы нет», — спокойно сказал я.
1: «Но вы же не знаете, сколько сейчас времени?»
0: «Мне это не нужно. Я никогда не гляжу на часы. Буду смотреть, стрелка не сдвинется, и поезда я вообще не дождусь. Но я не смотрю и везде успеваю. У меня это получается само собой. Нужно доставить человека или предмет в конкретное место к нужному времени? Будьте уверены, сделаю в лучшем виде. Я не умею управлять прошлым или тем более будущим, но настоящее подчиняется мне безотказно». В лепешке остались ошметки зелени и подтекающий майонез. Значит, пора. Я вытер руки и показал повару большой палец, мой ритуал на удачу перед дорогой. Услышав привычное «на здоровье», я повернулся к девушке. «Идем, сок не забудь».

0: Двое охранников с автоматами и непременный сканер на входе, и мы на перроне. По пути я остановился у киоска и, как обычно, купил два одинаковых номера известий. В вагон мы вошли за секунду до отправления поезда, как и всегда. Перед нами протиснулся высокий сутулый мужчина со смутно знакомым лицом и большой спортивной сумкой в руках. Надумал-таки. Я заприметил его еще на вокзале. Стоял с задумчивым видом в закутке с камерами хранения, словно решая, ехать, не ехать. Я выбрал место поближе к дверям тамбура. Белоснежка устроилась возле окна. Двери закрылись, забыв на перроне бестолково мечущуюся бабку с тележкой. Я же говорил, что опоздает. Людей, которых отвергает настоящее, я отличу на раз. Девчушка нацепила на голову наушники и уткнулась в смартфон. Я лениво просматривал газеты. Обе сразу. «Россия категорически не готова к снятию ограничений», — писала левая газета. «В ближайшее время нашу страну ждет послабление ограничительных мер», — предупреждала правая. Не спеша долистал до спортивной рубрики. «Зенит победил Спартак со счетом 3-2», — сообщала одна газета. «В упорной борьбе Спартак сравнял счет», — возражала вторая.
1: «Молодой человек», —
0: обратился ко мне дед со скамейки напротив, —
1: «как «Зенит» сыграл?»
0: Спросил бы у кого-нибудь другого, я на такой вопрос вряд ли отвечу. А, впрочем, что мне жалко? «Выиграл», — сказал я и протянул старику левую газету. «Оставьте себе». Каким счет был на самом деле, доподлинно знали лишь очевидцы, те, кто присутствовал на матче, да и то недолго. Уже через час после игры болельщики называли разные цифры, я был уверен в этом, а к утру так и вовсе некоторые стали думать, что выиграл «Спартак». Только забывчивость здесь была ни при чем. Нас лишили прошлого. Вернее, нас лишили единого прошлого, общего для всех. Оно стало зыбким, рыхлым, рваным и расползалось, как старое, изъеденное молью одеяло. Началось это довольно давно, скандалом с Елисеевским магазином. Однажды сотни петербуржцев решили, что раньше в магазине висела люстра. Они даже рисовали ее, только почему-то ни одной фотографии люстры не сохранилось. А в 2013-м грянул эффект Манделы. Помните такого? Узнав о смерти политика, многие в недоумении разводили руками. Разве он не умер в конце 80-х? Психологи называли это явление ложной коллективной памятью, но дело было вовсе не в памяти. Изменилась сущность, основа нашего мира. Люстра с Манделой стали лишь первыми несуразностями, дальше вообще все пошло наперекосяк. Я помню, как впервые столкнулся с этим феноменом. Произошло это на втором курсе университета возле лотка с книгами. Не знаю, что меня, отнюдь не историка, подвигло раскрыть две одинаковые брошюры на одной и той же странице, но я это сделал. Первая сообщала, что Шелонская битва привела к концу Новгородской республики, а близнец книжки, наоборот, утверждал, что в сражении победили новгородцы. «Сбой в матрице», — фыркнул я тогда и забыл о странном эпизоде, вспомнив о нем, лишь столкнувшись с подобным во второй раз, когда перед моими глазами легли две одинаковые статьи о Менделееве. По мнению одной, ученому вручили Нобелевскую премию в 1905 году, другая считала, что Менделеев ее не получал никогда. Дальше подобные двойственности, тройственности и прочие нности попадались мне повсюду. Не то чтобы меня это беспокоило, скорее удивляло. Еще удивляло, что никто ничего не замечал. Люди застыли в своем каком-то одном мизерном клочке прошлого, который становился все меньше и эфемернее. И как-то бабка с тележкой все дальше отстранялись от настоящего. За окном мелькали деревья, шлагбаумы, складские ангары и жилые дома. Я искоса наблюдал за Белоснежкой. Меня уверили, перед поездкой ей, как и предыдущим моим подопечным, дали успокоительное, никаких эксцессов в пути случиться не должно, и пока ни разу не случалось. Фу-фу-фу. Те, на кого я работал, промахов не допускали. Я наемник, курьер, проводник. Мне платят, я выполняю. Хотя проводник — это тот, кто провожает клиента к месту назначения, я же, наоборот, вывожу людей из города. Молодежь. Тех, кто только что сдал тест. Я не задаю вопросов, но что-то мне подсказывает, результат у всех был положительным. Мой наниматель узнавал о нем до приезда медиков, и я вывозил бедолагу из города. Вернуться он уже не сможет. На нем будет стоять клеймо мутанта. Говорят, жизнь за барьером не сахар, но всяко лучше, чем в лепрозории. Я так толком и не понял, почему изолируют носителей мутировавшего гена. Какая, к примеру, опасность от этой белобрысой худышки? Впрочем, не все ли равно? Дед закончил читать, сунул газету в карман плаща и пустился в разговор. Я слушал вполуха, поддакивая в нужных местах. В его маленьком мирке никогда не существовало смартфонов, США подмяли весь мир, кроме нас, а Санседар по вкусу не уступал винтажному портвейну. Вскоре за окном показались поля, чуть дальше над макушками елей уже просматривались вышки силового барьера. Значит, мы почти приехали, и это было хорошо. Потому что состояние моей подопечной мне совсем не нравилось. Она вдруг стала беспокойной. Бейсболка развернулась козырьком назад, огромные васильковые глаза шарили по вагону, она словно искала кого-то. Потом достала из рюкзачка бутылку сока и отвинтила крышку.

0: ни на шаг не отходи от меня, и все пройдет отлично».
1: Вместе с другими пассажирами мы зашагали по перрону в сторону блокпоста. Мы двигались словно в глухом каньоне. Слева закрытые двери вагонов, справа серая бетонная стена с колючкой поверху, под ногами потрескавшийся асфальт. В окошке для проверки документов маячила толстощёкая физиономия Доната. Я не знал настоящего имени охранника и придумал ему это прозвище. Должен же я как-то для себя называть человека, которого вижу не реже раза в неделю. Я специально выбирал смену, когда дежурил этот толстяк. Он никогда не запоминал тех, кто проходил мимо него. Иной на его месте уже давно бы задался вопросом, зачем этот тип шастает туда-сюда. К пропускному пункту выстроилась очередь, а с моей блондинкой творилось неладное. Она нервно оглядывалась по сторонам, ее начала бить крупная дрожь. Впрочем, напрячься было, из-за чего впереди назревал скандал. Долговязый владелец спортивной сумки метался возле будки Доната, раздраженно кричал, совал в окошко бумаги, залитые чем-то красным, потом со всей силой жахнул кулаком по стеклу. Донат тоже орал, набычившись и брызжа слюной на пуленепробиваемое стекло. Автоматчик, внимательно наблюдавший за инцидентом, что-то пробормотал в рацию и направился к окошку. Очередь подалась назад, а Белоснежка вдруг резко бросилась в самую гущу, ввинчиваясь в толпу. И тут в руках спорщика появился пистолет. Как только пронес через сканеры. Толпа заворочилась, пытаясь сдать назад, истошно завизжала женщина с малышом на руках. Не отрывая глаз от Долговязого, охранник сорвал с плеча автомат, а моя блондиночка налетела на нарушителя сзади и силой приложила в спину. Долговязый взмахнул пистолетом, пытаясь устоять на ногах, и автоматная очередь мгновенно прошила его плечо. Теперь дуло автомата смотрело прямо на Белоснежку.
0: А эта дуреха рванула вдоль поезда. Я заорал охраннику: «Держи толпу, я за ней!» Махнул у него перед носом пропуском на парковку и ринулся следом. Времени я выиграл немного, секунду, может, две. К шуму и крикам добавилась еще одна автоматная очередь. Предупредительная. Вверх. Следующая будет в спину. Девчонка спрыгнула с перрона в щель между вагонами, перекатилась через рельсы и исчезла за насыпью. Я с трудом поспевал за ней. Взвыла сирена. «Сейчас нас задержат!» — повторял я на бегу. Но нас никто не остановил. В начавшейся неразберихе мы незаметно проскочили за барьер.
2: «Охренело!»
1: — набросился я на Белоснежку, когда мы отбежали подальше от блокпоста.
2: «Нас чуть не убили!»
1: Она тяжело дышала. Я схватил ее за плечи и развернул к себе. Синева в ее глазах поблекла, сейчас они казались тусклыми, почти пепельными.
3: «Я не просила идти за мной»,
1: — едва слышно прошептала она.
3: «Это был ваш выбор».
2: «Выбор?»
1: — взвился я.
2: «Идиотка, ты чуть не погубила нас обоих! Нас ведь могли застрелить или задержать! Не знаю, что хуже».
1: Я был зол, обескуражен, испуган. Никогда
0: за все время, что я переходил границу, ничего подобного не случалось.
2: «Какого?»
1: Голос изменил мне. Я прокашлялся.
2: «Какого черта ты устроила все это?»
0: Он смотрел на меня почти с ненавистью и требовал объяснений. Брови трагически подняты, губы неприятно кривятся. Он мне сразу не понравился, еще на вокзале, когда ел ту гадость. Мог бы хоть для приличия спросить мое имя, но зачем? Я для него вещь, посылка, которую нужно всего лишь сдать с рук на руки. Таким объяснением объясняя, все равно не поймут.
3: Но, с другой стороны, он ведь мне помогает. Зря я про него так. «В нашем мире нет будущего», — медленно произнесла я. Проводник продолжал непонимающе таращиться. «Сейчас будущее существует в виде несвязанных фрагментов, как веер возможностей». Я старалась тщательно подбирать слова, словно разговариваю с умственно отсталым. «Реального и единого будущего у человечества нет, а должно быть. И прошлого из-за этого тоже нет. Ведь именно будущее определяет прошлое». «Ой, зря я это сказала», —

0: только еще больше его запутала. Всегда со мной так, говорю не то, что нужно. Он выругался, нервно оглядываясь по сторонам. «Ахинея какая-то! Тот тип с сумкой угрожал тебе? Ты его знаешь?» Так я и думала, ничего он не поймет. Но я ему обязана. Без него я бы сейчас не топала по обочине пыльной грунтовки, а сидела в КПЗ. В наручниках, с трещиной в ребре. И перспективой оказаться в спецприемнике. У меня с объяснениями всегда было не очень. Даже если сама понимаю, то рассказать так, чтобы понял другой, никогда не получалось. Но я попробую. Сейчас только соберусь с мыслями.
1: Нечего сказать.
0: Мне было что сказать. Я старалась исправить то, что еще не случилось. Мой мозг работает по-другому, не как у обычных людей. Это какой-то эволюционный выверт, мутация, но лучше об этом поговорить с теми, кто ставит на мутантах клеймо, сажает нас за решетку, исследует, как подопытных крыс. Они знают куда больше меня. Я вижу будущее. Это как сон наяву, вернее, обрывки, клочки снов. Внезапно накатывает беспокойство, потом резкая боль разрывает нутро, и перед глазами начинает раскручиваться картинка. Понять, что мне показывают, бывает очень трудно. Изображения мельтешат, наслаиваются друг на друга, не желая выстраиваться в единый, связанный фильм. Говорят, в такие моменты у меня светятся глаза.
1: Хотел бы я посмотреть на себя в зеркало, но, увы, каждый раз не до этого.
0: Вот и сегодня меня накрыло в поезде, когда мы уже подъезжали к блокпосту. Согнуло так, что все лекарства, которыми меня накачали, оказались бесполезны. Я получила удар под дых вместе с нарезкой кадров. Паника на перроне, автоматные очереди, сутулый мужчина с пистолетом в руках и, главное, чьи-то руки, укладывающие взрывчатку в большую спортивную сумку. И нашу беготню по путям тоже видела. Тут не до разглядывания глаз, лишь бы спастись. Я вскочила с места и столкнулась с человеком, который в моем сне держал пистолет. У него на плече болталась та самая сумка со взрывчаткой. От неожиданности я чуть не выронила бутылку вишневого сока, совсем забыла про нее. Даже не заметила, что сок пролился на его сумку. Дальше события развивались, как в фильме. Паника, пистолет. Потом я толкнула его под автоматный выстрел. А что мне еще оставалось?
1: Ну, пришла в себя. Больше ни на кого не набросишься.
0: Ничего-то он не поймет. Могу не утруждать себя лекцией. Тем более, что идти нам всего ничего. Впереди за деревьями уже видна крыша санатория. Я вздыхаю и говорю: иногда я вижу будущее.

Ну и денек выдался. На перроне до сих пор беготня не угомонилась. На тоненького проскочили. За стрельбу на пропускном пункте начальство по головке не погладит. Но с другой стороны, если моя придумка сработает, то и цацку на грудь получим, и премию. А кто все провернул? Ха, то-то же. Мальчуганы надо мной подсмеиваются. Салом в стакане называют. Это они стаканом мою будку прозвали. Теперь спасибо скажут. Ага. Но Харон-то каков? Дрищ ведь, как есть дрищ. А под поезд сиганул, ну, чисто Рэмбо. Пожалуй, не будет он больше Хароном. Пожалуй, он теперь у нас Рэмбой будет. Заслужил. И бумажка у меня в будке за стеклом оказывает содействие. Наконец-то получила объяснение. Мы-то голову ломали. Зачем ему наше содействие? Что у него, что у его подопечных, бумаги всегда в порядке, как ни проверяй. Зачем ему еще какое-то содействие? Ну вот, понадобилось. Пока он со своей белобрысой на буксире как заяц по кустам петлял, мальчуганы что только не делали, чтобы у него на пути не оказаться. И в следующий раз постараются. За те бумажки с красивыми цифрами, что мне каждый месяц в будку заносят, чё ж не постараться? А девка-то не с пугливых. Уж не знаю, с чего она на того длинного взъелась, привиделась чего или еще что. Но скоро ее научат тявкать только по команде. Тропинка через наш блокпост аккурат в санаторий ведет. Туда ее Харон Рэмбо вез. Мне старый еще с армией дружок про этих мутантов много чего рассказывал. Он в санатории охранником работает. Некоторые, говорит, реально будущее видят. И все наши тесты, обследования, зоны, блокпосты — это только для того, чтобы таких людей выявлять и аккуратно доставлять куда надо. Их потом натаскивают, ну, как собак примерно. Только собак на наркоту или там взрывчатку, а их на разведку. Или наоборот, на контрразведку, ну или еще на что. Он-то больше про телохранителей рассказывал, специфика у него такая. С таким телохранителем, говорит, клиент реально как заговоренный становится. Хоть из танка по нему пали, все нипочем. Ну и, конечно, вокруг этих уродцев постоянно какая-то мутная возня идет. Мало их, а нужно много. Всем они нужны, кому для чего. Вот их постоянно и воруют, перекупают, переманивают и переправляют. В том числе через наш блокпост, ага. Но какова стерва? Без нее я бы того длинного обратно в город развернул и все дела. Подумаешь, пятна, не кровь же. Это мне поначалу из-за стекла померещилось. Не удивлюсь, если она сама ему документы и заляпала. А пистолет самой обычной травматикой оказался. На такое даже наши сканеры не реагируют. Но это мальчуганы уже потом разобрали, что ни огнестрел, ни опасно. И что было в рапорте писать? Что весь тарарам со стрельбой и прочим шапито устроила белобрысая пигалица, которую мы еще и упустили? Ага, как же. Я хоть и не вижу, как мутанты будущие, зато могу на него повлиять. Этими вот руками. Пока на перроне шум да гам был, я в сумку тому длинному аккуратненько так связку взрывпакетов подбросил, которые в караулке валялись. Они хоть и учебные, но формально вспомогательный боеприпас, так что теперь вместо инцидента с превышением будет у нас предупреждение теракта. А если лейтенант рапорт грамотно составит и нигде ца и ця не перепутает, то и вовсе будем в шоколаде. Вот так вот. Только все равно хочется передушить гадов этих мутантов. Вот жили же без них, нормально ведь жили. Нет, свалились откуда-то на нашу голову. А власти, вместо того, чтобы давить их по-тихому, носятся с ними, как с писаной торбой. А жить все страшнее и

0: чего же больно. Соберись с мыслями, не отключайся. Когда окажешься на вокзале, размышлять и анализировать будет некогда. Думай сейчас, здесь, пока можешь. Только думать, когда сидишь на асфальте под дулом автомата, когда рукав пиджака промок от крови, совсем непросто. Пятая попытка, и опять неудачная. Взять с собой травматику, лежал на всякий случай в камере хранения вокзала, оказалось не лучшей идеей. Мне и в голову не могло прийти, что девочка увидит пистолет. Дурочка, я же тебе не угроза, я ведь спасти тебя хочу. Если окажешься в санатории, все. Вытащить тебя оттуда будет невозможно. Откатиться бы хоть на полдня. В детстве получалось вернуться на сутки, даже двое. А сейчас мой максимум 3 часа. Дальше, наверное, будет еще меньше. А все из-за того, что наше прошлое потеряло уникальность. Скачем по времени, создаем новые реальности. Треплем ткань мироздания, и вот результат. Всего 3 часа. Мало. Очень мало. И времени у меня все меньше. Сколько раз я еще смогу прыгнуть? Надолго ли хватит сил? Охранник закинул автомат за спину. Видимо, решил, что бежать мне некуда. Но это мы еще посмотрим. Я переменил позу.
1: Как больно!
0: Думай, думай быстрее, ищи, где ошибся. Последние события промелькнули перед глазами. Впервые я увидел ее на дороге к санаторию. Впереди уже возвышался его 3-метровый забор. Она посмотрела на меня и радостно улыбнулась. Эта доверчивая, полная надежд улыбка все и решила. Никогда раньше я не вмешивался, а тут как переклинило. Она думает, ее спасают от лепрозория, но ей уготовили гораздо худшее будущее. Не мог я пройти мимо, видя, как эта наивная дурочка радуется, не понимая, что ее ждет за забором. Не понимая, что ей методично, месяц за месяцем будут корежить психику, пока не вылепят то, что требуется. Пока она не начнет искренне, самозабвенно верить в то, что вбитые в ее голову уродские принципы превыше всего. Пока не станет ожившим манекеном, без свободы воли, без собственных интересов, без души. Я остановил ее и попытался объяснить все это, но она вырвалась из моих рук и бросилась навстречу гибели. И тогда я вернулся на 3 часа назад. 3 попытки объясниться с ней в поезде, 3 неудачи. Она мне не верила, да и курьер мешал. Я не винил ее. Трудно понять, кто тебе враг, а кто друг, когда с 2 сторон говорят разное. Потом я попробовал снять ее с поезда, вытолкнув на первой же остановке. Опять не вышло. Затем пытался перехватить сразу за блокпостом, но все опять пошло наперекосяк, начиная с залитых соком документов, и пистолет не помог. Наоборот.
1: «Не смей вырубаться! Думай! Терпи и думай! Надо начать с вокзала.
0: Для начала убрать курьера, отозвать в сторону и... да хоть припугнуть тем же пистолетом. А ей сказать, что планы изменились, теперь я ее проводник, и мы едем в другое место. Так и поступим. А если не получится, в следующий раз попробую что-нибудь еще». Я затаил дыхание и прыгнул на 3 часа назад.

0: Ближе к вечеру, незадолго до заката, с океана пополз туман, накрывая острова и изрезанную заливами полосу побережья. Туман этот, по меркам позднего лета Русской Америки, был не так уж и густ. Он лишь затянул поверхность воды и сгладил резкие очертания берега. На западной стороне большого острова, который русские называли островом Бараново, а местные – Ситкой, в городе Новоархангельске стояли, глядя на гавань, два человека. «Славно», – произнес один из них. «Хоть бы все так и оставалось». Второй повернулся к нему.
1: «Славно, Джек? В каком смысле?»
0: Первый человек повел рукой. «Черт, да ты смотри! Видишь, как низко он висит над водой?» Его собеседник повернул голову. Он молчал, наблюдая, как завитки тумана льнут к корпусам стоящих на якоре судов. Ближайший корабль, большой океанский пароход, до самой ватерлинии поглотила мутная пелена, однако его мачты и трубы отчетливо чернели на фоне холмистых берегов гавани, а на корме виднелся флаг Конфедеративных Штатов Америки. «Чудесно», — снова заявил человек, которого назвали Джеком. «Маленькую лодочку укроет как раз, а корабль нет. Меньше вероятность ошибки». Говорящий был молодым человеком крепкого телосложения со светлыми вьющимися волосами и мужественным лицом. В угасающем свете дня зубы его так и сверкали белизной. «Как-никак, мы же не хотим ошибиться, правда, Владимир?» – спросил он. Человек по имени Владимир, чья фамилия была Ульянов и который иногда называл себя Лениным, вздрогнув, прикрыл глаза.
1: «Нет, это было бы ужасно!»
0: По-английски он говорил свободно, но с сильным акцентом, к тому же немного картавил.
1: «Даже не шути так!»
0: «Не волнуйся», — хмыкнул молодой. «Для тебя сделаем все в лучшем виде».
1: «Не для меня, ты сам знаешь».
0: «Ну да, точно, для общего блага». Джек легонько хлопнул собеседника по плечу, и тот поморщился. «Эй, я ведь тоже старый добрый социалист».
1: «Это ты так утверждаешь», — сухо ответил Ленин. «Тем не менее, я могу сомневаться».
0: Он резко замолчал, мимо прошла пара длиннобородых монахов. «Что такое?» Джек сперва не сообразил, отчего его приятель осекся, а затем понял. «Ах, черт, Владимир, неужели ты никогда не расслабляешься? Держу пари, они даже не говорят по-английски». Ленин посмотрел вслед фигурам в черных рясах и покачал головой.
1: «Всего 2 года осталось до начала 20-го столетия», — пробормотал он. «А в самой большой стране мира до сих пор господствуют средневековые суеверия и религиозные предрассудки».
0: Он повернулся к собеседнику.
1: «Нам не следует здесь стоять. Это выглядит подозрительно. И поверь мне», — продолжил он, заметив, что Джек хочет что-то сказать, «людям, с которыми мы имеем дело, подозрительным кажется все. Положись на мой опыт».
0: Он кивнул в сторону ближайшего питейного заведения.
1: «Пойдем выпьем, товарищ Лондон».
0: Едва мужчины направились к кабаку, за ними тут же увязались 3 темнолицые женщины, со смехом появившиеся откуда-то из тени. Одна из них схватила Джека за руку и залопотала что-то не по-английски и не по-русски. «Ради бога!» — Джек попытался освободиться. «Только местных шлюх нам и не хватает».
1: «Подожди!»
0: — Ленин поднял руку.
1: «Пусть они пока побудут с нами. Тогда никто ничего не заподозрит».
0: «Ха, ладно, пускай. Хорошая идея». Джек обвел женщин взглядом. Для потаскух выглядели они не так уж и плохо. У одной, той, что сжимала его руку, в длинные черные волосы были вплетены красные ленты. Мужчина рассмеялся. «Жаль, что этим вечером я немного занят. С ними можно было бы позабавиться, если, конечно, их хорошенько отмыть». Ленин брезгливо поджал губы.
1: «Ты же не серьезно?»
0: «Черт, нет, конечно. Я, может, и опустился чуть ли не на самое дно, но все-таки остаюсь белым человеком». Ленин поморщился.
1: «Джек, мы с тобой уже не раз говорили о твоем...»
0: Дверь кабака распахнулась, и на улицу вывалилась парочка пьяных казаков. Когда они нетвердой походкой, то и дело приваливаясь к некрашенной бревенчатой стене заведения, прошли мимо, Ленин первым шагнул через узкий проход в вытянутую тускло освещенную комнату с низким потолком, уставленную грубыми деревянными столами, за которыми на таких же обшарпанных лавках сидели мужчины и несколько женщин, выпивая, болтая и играя в карты. Возле дверей на высоком стуле примостился старик, играющий на баяне что-то медленное и грустное. Посетители курили дешевую махорку, так что в воздухе висел густой дым.
1: «Туда!» – бросил Ленин. «К дальней стене, чтобы мы могли наблюдать за входом!»
0: Он быстрым шагом направился к стойке, протиснувшись сквозь компанию моряков в белой летней форме имперского флота Германии и вернулся к столу с бутылкой и парой стаканов.
1: «Минутку», — проговорил он, наливая меж тем, как Джек подтаскивал лавку. «У меня есть идея».
0: Подойдя к соседнему пустому столу, Ленин поманил пальцем трех женщин. Судя по их озадаченному виду, они его не поняли.
1: «Сюда!» — сказал он по-русски, а затем и по-английски. И тогда они, наконец, хором захихиков направились к нему. «Вот!»
0: — он поставил бутылку в центр стола и жестом пригласил дам сесть.
1: «Садитесь! Вы сидеть здесь!» —
0: произнес он очень медленно и дотронулся до бутылки.
1: «Можно брать это! Понимаете?»
0: Когда женщины, не переставая фыркать и хихикать, расселись, Ленин вернулся и устроился напротив Джека.
1: «Вот так!» — сказал он. «Тут только один стол стоит достаточно близко, чтобы те, кто сидит за ним, могли нас подслушать. Лучше, если его будут занимать безобидные дурочки».
0: Джек хмыкнул. «Ради бога, Владимир».
1: «Смейся, если тебе угодно», — ответил Ленин. «Я не хочу рисковать. Меня уже арестовывали».
0: «Меня тоже».
1: «Извини», — сухо произнес Ленин. «Тебя арестовали тупые американские полисмены. Они тебя избили и бросили в тюрьму на пару дней, а потом выдворили из города и забыли о тебе, Джек. Тебя ненадолго задержали на военной сторожевой заставе за добычу золота без разрешения. Ты понятия не имеешь о том, что такое допрос в застенках третьего отделения. Или, — продолжил он, — что такое жить под пристальным взором бдительной и хорошо организованной тайной полиции и барахтаться в сети их информаторов».
0: Он поднял стакан.
1: «Как там говорится в американской пословице? У стен есть уши, да? А в Российской империи у стен есть и уши, и глаза, а еще и ноги, чтобы побежать и донести людям в тяжелых сапогах о том, что ты сказал и сделал. Пока эти сапоги на тебя не наступили, можешь смеяться над осторожностью тех, кто испытал их тяжесть на своей шкуре. Но когда они раздавят тебя, будет уже не до смеха».
0: За соседним столом женщина с красными лентами в волосах сказала:
2: «Я смотрю на него и все еще не верю».
0: Она произнесла это на языке, который не услышишь нигде в этом мире. Женщина рядом с ней откинула назад толстые косы, которые свисали на пышную грудь, скрытую под плотным шерстяным пончо, и ответила товарке на том же самом языке.
2: «Что ж, как ни крути, он был великой исторической фигурой». «Да не Ленин!»
0: — нетерпеливо, даже несколько раздраженно заявила женщина с красными лентами.
2: «Джек Лондон. Он великолепен. Фотографии не идут ни в какое сравнение с оригиналом».
0: Сидящая напротив них третья женщина, сжав мочку уха, крутила сережку, изящную морскую ракушку. Бросив взгляд на соседний стол, женщина улыбнулась и молча кивнула.
2: «Дай мне бутылку», — попросила та, что с красными лентами. «Кажется, я влюбилась».
3: Модель для сборки. On Energy.
1: «Конечно», — сказал Ленин. «Для меня, возможно, все сложилось к лучшему. Сибирь не сахар, но она дала мне время подумать, систематизировать мои идеи. А потом власти решили отправить ссыльных еще дальше, в это оторванное от империи поселение на американском континенте, что открыло передо мной некоторые возможности».
0: Джек невразумительно хмыкнул и потянулся к стакану, наблюдая за тем, что происходит в другом конце комнаты. Немецкие моряки сгрудились вокруг баяниста, который пытался сыграть для них «Du liegst mir am Herzen». Кто-то из русских кидал на германцев косые взгляды, но матросы, казалось, не замечали их.
1: «Правильно», — пробормотал Джек. «Пойте, гуляйте, напивайтесь, ищите шлюх, проигрывайтесь до нитки в карты, только... ради бога, не возвращайтесь этой ночью на корабль».
0: Женщина с красными лентами заметила...
2: «Он выглядит гораздо моложе. Моложе Ленина, я имею в виду».
1: «У них разница в возрасте всего 6 лет», — сказала женщина с косами.
2: «Но ты права. Или, скорее, это Ленин выглядит старше».
1: «Чш!»
0: Третья женщина, все еще поигрывающая сережкой и ракушкой, прижала палец к губам.
2: «Тише. Я почти... Ага, Вот.
0: Она опустила руки на колени и откинулась назад.
2: Настроила. Все записывается.
0: Хорошо, кивнула женщина с красными лентами. Она поправила волосы, как будто случайно коснувшись мочки уха. Спустя мгновение ее соседка сделала то же самое.
2: Да,
0: кивнула обладательница красных лент.
2: Чисто и четко. И весь этот шум тоже потрясающий.
0: Та, что с косами, заявила...
2: Кстати, о шуме. Что-то мы затихли. Мы же изображаем дешевых потаскушек, которые накачиваются дровой водкой. Пора смеяться.
0: Ленин кинул взгляд на соседний стол, за которым три женщины снова громко расхохотались.
1: «Кажется, они всерьез принялись за нашу бутылку», — заметил он. «Если тебе хочется еще, поторопись, пока дамочки ее не прикончили».
0: «Да на здоровье», — отозвался Джек. Он посмотрел на свой стакан и скорчил гримасу.
4: «В этой треклятой водке вкус, как у конского пота. И как только русские ее пьют».
1: «Привычка».
0: «Да уж, тебе проще, чем мне. Душу заложил бы за глоток старого доброго Джона ячменное зерно».
1: «Можно достать и его», — пожал плечами Ленин. «Хотя, вероятно, не в таком месте, как это. Все, что произведено не в России, здесь стоит очень дорого из-за непомерных налогов на импортируемые товары. Еще одно благодеяние нашей драгоценной чиновничьей бюрократии».
4: «И не говори», — подхватил Джек. «Являешься сюда добыть немного золотишка, сделать что-то для себя, вместо того, чтобы, как всегда, гнуть спину на чужих. И обнаруживаешь, что иностранцы обязаны получать специальные разрешения на старательство и даже просто на передвижение по территории, а их не раздобудешь, не заплатив стае жуликов-крючкотворов, обосновавшихся за правительственными конторками. Так что я решил, ну и черт с ними».
1: «И тебя сцапали?»
0: «Угу. Чуть не бросили в тюрьму, но... К тому времени я успел наткнуться на богатую жилу, так что у меня нашлось, чем подмазать казака-офицера. И вот я здесь, снова гну горб и рву зад, причем далеко-далеко от дома».
4: «Говорю тебе, Владимир», — продолжил он, — «если тебе нужен кто-то, чтобы разнести в клочья горстку жадных сукиных сынов, которые тут всем заправляют, то тебе нужен я, и я не возьму за это ни цента».
0: Он провел ладонью по лицу и вздохнул.
4: «А вместо этого я собираюсь вышибить днище германского военного корабля и уничтожить людей, которые не сделали мне ничего плохого. И все ради великой революции рабочих».
5: «Так как же насчет платы?»
0: Три женщины переглянулись. Та, что с красными лентами, сказала
2: «Нет».
0: И зажмурилась.
2: «Нет. Значит, это правда».
0: Женщина с сережками-ракушками покачала головой.
2: «Невероятно. Смотрите».
0: Та, что с косами, расплылась в широкой глупой улыбке.
2: «Ленин уже нервничает. Глядите, он снова озирается. Ведите себя как пьяные. Пейте, черт побери. Легко».
0: Женщина с красными лентами в волосах потянулась к бутылке с водкой.
2: «После того, что я услышала, мне просто необходимо выпить».
1: «Фактически, — сказал Ленин, — ты делаешь это ради денег на билет до своей страны. Не то чтобы я ставил под сомнение твои социалистические убеждения, но сейчас ты бы взорвал родную мать».
0: Рука Джека метнулась через стол, и его пальцы крепко стиснули плечо Ленина.
4: «Никогда не говори со мной о моей матери», — процедил он сквозь зубы.
1: «Понятно?»
0: Ленин словно оцепенел. Он побледнел, и морщины в уголках его рта стали глубже.
2: «Да, извини».
0: «Ладно, ладно». Джек убрал руку и глотнул из стакана. «Просто думай, что говоришь». Ленин потер плечо. Помолчав секунду, он сказал:
1: «Полегче с водкой. Сегодня ночью тебе понадобится ясная голова и твердая рука».
0: Джек издал короткий хриплый смешок. «Можешь не беспокоиться. Даже я не настолько глуп, чтобы закладывать заворотник перед тем, как браться за динамит. Сделай я ошибку, и дождик из Джека Лондона будет лить с небес неделю. Перемешку с останками парочки гребцов-алиутов, ведь никто не станет разбираться, где чьи клочки». Он снова сделал глоток, на этот раз поменьше.
4: «Не такая уж это сложная задача», — добавил Джек. «Действительно, ничего особенного. Подойти к Бранденбургу, остановиться у борта чуть впереди кормовой турели, чтобы оказаться возле порохового хранилища, взвести мину, установить таймер — самая тонкая часть работы, но твой приятель Иосиф свое дело знает, и прижать эту штуковину к корпусу судна, пока магниты не схватятся, да следить, чтобы ничего не лязгнуло и не клацнуло. Затем взять рогатину и передвинуть мину так, чтобы она оказалась ниже ватерлинии, под поясом брони, а потом велеть ребятам сматываться. Черт, да с этим любой бы справился». Он криво усмехнулся. «Я тебе нужен, в общем-то, только для того, чтобы не ошибиться кораблем. Эти алеуты — лучшие в мире гребцы, но они не отличат Бранденбург от Нового Орлеана». Женщина с косами сказала:
2: «Знаете, я никогда в это не верила. По правде, я не раз пускалась в жаркие споры и говорила, что это по меньшей мере смешно».
4: Та, что с сережками-ракушками, заметила:
2: «Что ж, не ты одна. Все соглашаются с тем, что участие Джека Лондона в деле Бранденбурга всего лишь легенда, которую распространяет горстка чокнутых ревизионистов. Не знаю ни одного маломальски грамотного ученого, который относился бы к этому серьезно».
4: Она хихикнула.
2: «Ох, какая буча поднимется в определенных кругах, когда мы вернемся. Я просто жду не дождусь».
1: «Не совсем так», — произнес Ленин. «Ты мне нужен не только для этого. Я хочу быть уверенным, что наши наемники-аборигены не передумают и не сбегутся по домам с полученными вперед денежками, если они уже этого не сделали».
4: «О, они так не поступят», — отозвался Джек. «Они ведь думают, что мы взорвем русский корабль». Брови Ленина взлетели на лоб.
1: «Ты им это сказал?»
4: «Черт, должен же я был сказать им хоть что-то. Не сомневайся, они придут. С их-то ненавистью к русским они ни за что не упустят такого шанса».
1: «Господи!» — воскликнул Джек. «Я знаю, мы в Штатах скверно обошлись с индейцами, но по сравнению с тем, что твои люди сделали с этими беднягами...» «О, да! Эксплуатация коренного населения здесь и в Азии является одним из худших преступлений царского правительства».
4: «Ага. В общем, как я и сказал, ребята сделают свою работу, а я свою. Беспокоиться ни о чем».
2: «Эй!»
4: — заметила женщина с косами.
2: «Полегче с этой отравой, тебя затошнит».
6: «Меня уже тошнит»,
4: — ответила женщина с красными лентами.
6: «Когда я думаю об этом, когда сижу тут, слушая их беседу, когда знаю, что вскоре произойдет, меня тошнит как никогда в жизни. А тебя?»

0: Уильям Сандерс. Ситка. Окончание.
1: «Короче», — сказал Джек, «я могу гарантировать, что все будет в точности так, как ты хочешь. Я потоплю для тебя корабль. Но если это не приведет к войне, даже не думай требовать у меня назад деньги». Губы Ленина тронула улыбка.
2: «Как раз это», — заявил он, «возможно, наивернейшая часть всего дела. Уж поверь, нет ничего более предсказуемого, чем реакция кайзера на потопление в русском порту одного из самых ценных военных судов».
1: «Правда? Я не слишком хорошо разбираюсь в подобных вещах», — признался Джек. «Иностранные правители и все такое. Надо бы почитать, хотя я представляю, что это может свести его с ума. Неужели он свихнется настолько, чтобы начать войну?»
2: «Вильгельм будет в ярости», — заверил собеседника Ленин. «Но в душе, я уверен, он почувствует облегчение. По крайней мере, он получит повод к войне, которую так давно хотел развязать».
1: Джек нахмурился. «Он псих?»
2: «Нет, он не безумец. Кайзер просто слабый человек, калека и, судя по слухам, гомосексуалист, который решил доказать свою мужественность, сыграв великого воина».
1: «Ага», — Джек медленно закивал. «Пассивный гомик, пытающийся затеять драку, чтобы убедить всех, что он не пассивный и не гомик. Хм. Да, знавал я такую породу. Навидался их вдоволь».
2: «Пусть так. Вильгельм ищет возможности посражаться с тех пор, как взошел на престол. И поскольку до сих пор никто не помог ему осуществить это желание, он сам вынужден будет выступить в роли зачинщика».
1: Ленин кивнул в сторону германских матросов, которые весьма нестройным хором выводили
2: «Ах, ду либе Аугустин!» «Возьмем, к примеру, этот маленький круиз доброй воли», — сказал он. «Посещение различных портов на боевом корабле Хохзейфлотте. Это же не что иное, как грубая демонстрация силы, дабы произвести впечатление на мир».
1: «Показывает всем, кто здесь хозяин?»
2: «Точно! И таким образом уничтожение судна потребует ответной реакции на брошенный вызов».
1: «Хм. Ладно, ты знаешь об этом больше меня». Джек пожал плечами. «И все же странно разжигать войну в надежде, что твоя собственная страна попадет в ее жернова».
2: «Мне это не нравится», — ответил Ленин. «В конце концов, я русский, и мне очень нелегко. На лучшей почве для революции, чем глобальное поражение в военном конфликте, не придумаешь. Посмотри на Францию».
1: «Но коммунары проиграли, не так ли?»
2: «Так. Они совершили много ошибок, на которых мы и научились».
3: «Он как будто говорит о яичнице», — сквозь зубы процедила женщина с красными лентами.
4: «Нет, я сейчас пойду туда и размажу ему башку этой бутылкой. К черту задание, к черту невмешательство, к черту временной парадокс. Мне плевать, я его убью».

0: Джек сказал: «Знаешь, вот будет забавно, если Россия победит. Ты окажешься в дураках».
1: «А это мало шансов. Русская армия — посмешище. Она годится лишь на то, чтобы сдерживать татар, да иногда устраивать погромы в еврейских местечках. Офицеры, по большей части, некомпетентные фигляры, получившие звание благодаря семейным связям, а не собственным способностям. С другой стороны, германские вооруженные силы почти столь же хороши, как они сами о себе думают».
0: «Но Россия — большая страна».
1: «Да, слишком большая страна, которую не так-то просто защищать. Германское вторжение с запада и атака японцев на востоке — это будет уже чересчур. Вот увидишь».
0: «Ты чертовски уверен, что япошки ввяжутся в грязное дело?»
1: «Товарищ Лондон», — мягко проговорил Ленин, «как вы думаете, откуда мы берем средства? Кто платит за то, что свершится сегодня ночью?»
0: Три женщины обменялись взглядами.
2: «А вот это, —
0: сказала та, что с косами после минутного молчания,
2: — поставит на уши абсолютно всех».
0: «Нас финансируют япошки?» — недоверчиво переспросил Джек.
3: «Ради бога, почему?»
1: «У них есть территориальные интересы в Азии. Россия им в этом препятствует, а война в Европе создаст благоприятные возможности».
0: «Проклятие!» — буркнул Джек с несчастным видом. «Вот уж не знаю, нравится ли мне эта часть предприятия. Работать на узкоглазых против белых...» «Ладно, ладно», — торопливо произнес он, увидев выражение лица Ленина. «Я не сказал, что не буду ничего делать. Я хочу только вернуться домой. И мне плевать, даже если придется работать на самого дьявола». Он взглянул на Ленина поверх своего стакана. «Если я уже не работаю...»
2: «О, Господи!» — вздохнула женщина с косами. «Как это ни прискорбно, кажется, в нем весьма сильны расовые предрассудки, а? Как и в Эрнесте Хемингуэе».
0: Женщина с красными лентами в волосах не отрывала глаз от бутылки.
2: «Сдается мне, нам придется оттаскивать тебя от него за уши».
1: «Интересный вопрос, — начал Ленин, — на самом деле вот какой. Включатся ли в войну другие европейские страны? Франция может решить, что это подходящий случай свести старые счеты с Германией, а остальные, кто знает. Не исключено, что это обернется глобальным конфликтом, какого не было со времен Наполеона».
0: «Ну и что? Главное, чтобы наши Соединенные Штаты не втянулись», — хмыкнул Джек. «А этого не случится. У нас только-только появилась армия, и она слишком занята индейцами. Если конфедераты не спятят окончательно, они в эту заваруху не ввяжутся».
1: «Если война распространится, что ж, тем лучше», — заявил Ленин. «Потому что с ней распространится и революция».
0: Он вытащил из кармана тяжелые серебряные часы на цепочке и открыл их, щелкнув крышкой.
1: «А теперь, думаю, нам пора идти. Осталось еще несколько часов, но у нас обоих есть дела, не так ли?»
0: Он начал было подниматься из-за стола, но Джек остановил его. «Подожди, надо обсудить еще одну деталь». Ленин снова опустился на лавку.
3: «Видишь ли, я тут подумал кое о чем», — начал Джек.
0: «Предположим, кто-то нанял кого-то, чтобы тот сделал что-то противозаконное. Допустим, этот наниматель из породы осторожных и хочет быть уверенным в том, что второй ублюдок не станет после болтать направо и налево. Вдруг его сцапает полиция и выбьет из него правду, или он напьется и не сумеет держать язык за зубами. Я имею в виду, никогда ведь не знаешь наверняка точно». Слова Джека звучали легкомысленно. Лицо его светилось простодушием, словно он интересовался, где здесь поблизости можно перекусить.
3: «Но когда речь идет о бомбе», — продолжил он, — «есть только один верный способ сделать так, чтобы человек никогда не раскрыл рта, верно? К тому же у этого способа имеется дополнительный маленький плюсик. Человеку уже не придется платить».
0: «Нет», — быстро добавил он, — «я ни на что не намекаю. Я вовсе не думаю, что ты замыслил нечто подобное. Это было бы нехорошо по отношению к старому товарищу по революции». Он подался вперед, глядя Ленину прямо в глаза.
3: «Но
2: Просто на всякий случай. Если я ошибаюсь, возможно, тебе любопытно будет узнать, что я тут кое-что написал и оставил бумаги в надежных руках. И если я не заберу их сегодня ночью, то завтра утром найдутся люди, которые прочтут мои заметки с глубоким интересом.
0: Ленин не шелохнулся и не отвел взгляда. Секунд пять протянулись в молчании. Затем он громко расхохотался.
4: «Ну, молодец!» — он хлопнул ладонью по столу. «Поздравляю, товарищ Лондон! Наконец-то вы научились думать, как русский!»

0: «Кажется, они уходят», — заметила женщина с косами.
1: «Мы пойдем за ними или...»
0: Женщина с красными лентами выпалила:
1: «Я этого не вынесу!»
0: Внезапно она вскочила, метнулась к соседнему столу, оттолкнула Ленина и, схватив Джека за руки, прижала его к стене.
1: «Послушай», —
0: заговорила она торопливо, взволнованно, но ласково, тщательно подбирая слова.
1: «Послушай, ты не должен этого делать. Ты развяжешь самую ужасную войну в истории своего мира. Миллионы людей погибнут. Она не принесет ничего, кроме страданий и разрушений. Послушай», —
0: возбужденно повторила она,
1: — «у тебя великий талант».
0: Джек смотрел на нее сверху вниз, приоткрыв рот, а голос женщины становился все громче.
2: «Проклятие!» — рявкнул он наконец. «Владимир, ты когда-нибудь слышал что-то подобное?»
0: «Прости, милашка». Он отвел от себя ее руки решительно, но не грубо.
2: «Моя не говорить на тлингит, или как его там?»
0: Он ухмыльнулся и шлепнул ее пониже спины.
2: «Ну-ка, крошка, теперь беги. У больших белых братьев куча дел».
0: Затем обратился к Ленину. «Дай ей пару копеек, иначе она потрусит за мной, как щенок дворяга». «Дай ей пару копеек, иначе она потрусит за мной, как щенок дворняга. И сматываемся отсюда к черту». Женщина с красными лентами воскликнула:
1: «Но я слышала, что говорила по-английски!»
0: Они медленно взбирались по склону холма, возвышающегося над Новоархангельска. Уже стемнело, но звезды светили достаточно ярко, да и туман так высоко не поднимался. Идущая впереди женщина с сережками-ракушками сказала, не оборачиваясь:
1: «Так уж это работает. Не спрашивай меня, почему. Какой-то каприз управляющей программы». «Это же всем известно», — вставила третья женщина. «Только не говори, что забыла такую элементарную вещь. Впрочем, учитывая, сколько ты выпила, удивительно, что ты еще помнишь, где находишься. Ты же не принимала антитоксикантов, да?»
3: «У меня от них все тело чешется».
1: «Боги!» —
0: женщина с косами беспомощно всплеснула руками.
1: «Ты опасный человек, ты это знаешь? В один прекрасный день мы перестанем покрывать тебя».
3: «Нет, не перестанем», — сказала женщина с сережками.
1: «Мы покроем ее на этот раз. Конечно, придется почистить запись, но я справлюсь. И будем продолжать покрывать и впредь. И сделаем это по той же причине, по которой она покрывала нас, когда мы были в растерянности или просто плевали на все. По той же причине, по которой все покрывают своих напарников. Потому что, когда ты погружаешься в сплетение временных линий, тебе не на кого больше положиться. И потому что, когда ты возвращаешься домой, там никто другой не поймет, на что такое путешествие похоже на самом деле».
0: Она остановилась.
1: «Секундочку, тут трудный участок».
0: Женщина вытащила из кармана темные очки странной формы и надела их.
1: «Вот так. Держитесь за мной, уже недалеко».
0: Когда Джек спустился на пляж, алеуты уже ждали его, укрывшись в тени зарослей кедровника.
2: «Здрасте», — сказал один, шагнув навстречу с поднятой рукой. «Мы готовы. Отправляемся сейчас?» «Да, сейчас».
0: Русский, который Джек выучил на золотых приисках, был еще хуже, чем их пиджин.
2: «Где байдарка?» «Вон там!»
0: Человек махнул рукой, и теперь Джек увидел длинный черный силуэт на берегу.
2: «Хорошо».
0: Джек направился к воде, жестом приказав мужчинам следовать за ним. Влажный песок поскрипывал под его сапогами. Гребцы передвигались совершенно бесшумно. Вместе они подняли большой, вмещающий троих морской каяк и опустили его на волны. Джек осторожно снял тяжелый заплечный мешок, а двое алеутов начали отряхивать одежду и обувь, тщательно избавляясь от песка, который мог повредить обтягивающую каркас лодки тюленью шкуру. Один из них радостно спросил:
2: «Мы плывем убивать русских, да?»
0: «О, да», — ответил Джек по-английски. «Куда больше, чем ты думаешь, бедный невежественный ублюдок. Куда больше, чем ты можешь себе представить. И ты никогда не узнаешь, сколько».
4: Модель для сборки. On Energy.

0: «Извините», — заговорила женщина с красными лентами в волосах.
1: «Я приняла все это слишком близко к сердцу, извините».
0: Она повернула голову, чтобы взглянуть на своих спутниц.
2: «Просто какая глупая, ужасная, никому не нужная потеря».
0: Они уже сидели высоко на холме, на стволе поваленного дерева, вглядываясь в темную, укрытую туманом гавань. Шел последний час перед полуночью. Женщина с морскими ракушками в ушах сказала:
1: «Да, это была чудовищная война. Одна из худших во всех линиях».
2: «Нет, ну, то есть я это тоже, но я говорила о нем. О Джеки Лондоне. Ты же знаешь, что с ним случится потом. Он погубит себя пьянством, а потом всего через 5 лет застрелится и никогда уже не напишет ничего равного по силе его лучшим работам в других линиях. И теперь мы знаем почему, так?»
1: «Вина?»
0: «Да», — согласилась женщина с сережками-ракушками.
1: «Возможно. Но таков ход событий. Он сделает это так же, как потопит Бранденбург сегодня ночью, потому что он уже совершил все это, и ты ничего не можешь изменить».
0: Она подняла руку и погладила по голове подругу с красными лентами.
2: «Это-то и потрясло тебя, да? Неизбежность. Такое случается со всеми нами. Вот почему мы быстро сгораем».
0: В разговор вступила женщина с косами.
2: «Сколько временных линий мы уже проследили?»
1: «Не знаю».
0: Женщина с сережками и ракушками пожала плечами.
1: «Кажется, больше 100.
2: И пока нет ни одной, где этого не произошло бы. Так или иначе, кровавая мировая война всегда вспыхивает из-за какой-нибудь глупости, а ты мне говоришь о неизбежности».
1: «Все это я знаю», — кивнула женщина с красными лентами. «Но мне в первый раз приходится наблюдать за началом. Да еще к тому же из-за этого погибнет тот, кто мне не безразличен».
0: Она обняла за талию сидящую рядом женщину и положила голову ей на плечо. Морские ракушки в ушах подруги тихонько звякнули.
2: «Сколько еще?» — спросила она. «Уже недолго. Теперь в любую секунду».
0: Они смотрели в темноту, ожидая, когда над морем поднимется столб пламени, который отметит конец еще одного мира. Это был рассказ Уильяма Сандерса «Ситка», в переводе с английского «В. Двининой».
3: Сергей Лукьяненко, «Ахауля ля-ляпта». «Чего-чего?» — спросил Павел подозрительно. «Ахауля ля-ляпта», — повторил Андрей, демонстрируя клиенту что-то маленькое, волосатое, черное, сморщенное, похожее на высушенную обезьянью лапку. «Сувенир! Купил у старого индейца».
4: «Убери ты эту гадость от стола!» — рявкнул Павел. «Она же обезьянья!»
3: «Да кто этих индейцев поймет?» — пряча лапку в карман, заявил Андрей. «Может, человеческая?» Он облокотился на перила и уставился вниз с балкона. Не иначе, как высматривал человеческих особей, похожих на свежеобретенный сувенир. Павел только презрительно фыркнул и налил себе вина. Нет, отношения у них сложились хорошие, в чем-то даже дружеские. Индивидуальный тур в Чили стоил немалых денег, и к выбору персонального гида Павел Арсенов подошел очень внимательно. Сходу отмел смазливых девочек, кто же ездит в Тулу со своим самоваром. Понравился было средних лет интеллигент, выпускник МГИМО, успевший дипломатом поработать и свой бизнес завести, и прогореть. Но вовремя выяснилось, бывший МГИМОшник подорвал здоровье на дипломатической ниве и теперь вынужден цедить безалкогольное пиво. Разве это достойный товарищ для двухнедельного вояжа по Чили? Андрей же был всем хорош. И языки знал в совершенстве, и по миру успел помотаться, и водку готов был пить наравне с клиентом, при этом не утрачивая ни бдительности, ни дружелюбия. Немного настораживала его непрерывная веселость и слабое чувство дистанции. Арсенов даже заподозрил.

0: Эльмар, как Андрей заметно сник. Но не умел этот парень спокойно отдыхать. Ему требовалось действие, все равно какое. Взбираться на склон вулкана, вести машину по зажатой между океаном и горами автостраде, знакомиться с чилийками или попросту напиваться с клиентом. Арсенову же хотелось сейчас только покоя. «Вот и еще одна мечта детства исполнена», — сказал он, глядя на океан. «Веришь, с детства мечтал в Чили побывать?» «Верю», — согласился Андрей. «А я в Россию хотел. Папаню из Перу отозвали, когда мне 6 лет было. Ох, как же я радовался!» Все это уже было не раз сказано. И про юность Андрея, безалаберного сына дипломатических работников, и про детскую мечту Арсенова побывать на огненной земле, посмотреть на пингвинов. Ну, посмотрел. Местный гид с готовностью привез их на огромное стойбище, или как то оно там называется, гнездовье, лежбище, птичий базар, да неважно. Посмотрели они на пингвинов. А потом Арсенов поймал взгляд гида, болтающего с аборигенами, пока они с Андреем ловили пингвинов в объективы камер. И представилось ему, как приехавших в Россию туристов везут посмотреть на местную экзотику – воронье гнездовье. И как стоят богатые южноамериканцы, с восторгом фотографируя каркающее воронье, а окрестные мужики крутят пальцами у виска. Что русскому экзотика, то немцу банальность. Вот что обидно по-настоящему. Прошло время уникальных впечатлений. Даже на Южный полюс с парашютом прыгнуть – всего лишь вопрос денег и бесшабашности. «Покажи-ка свою ахулю», – попросил Павел. «Ахаулю», – поправил Андрей, с готовностью извлекая скрюченную лапку. Индеец называл ее «Ахауля-ля-ляпта». «Как переводится?» – со скукой разглядывая сувенир, спросил Павел. Гид неожиданно засмущался. «Честно говоря, не знаю. Индеец по-испански совсем не говорит. Наверное, настоящий мапуче. Их и на лицо не отличишь-то особо. Это не североамериканцы». Павел внимательно рассматривал лапку. Потом положил ее на столик и сообщил. «Фальшивка!» «Чего?» – обиделся Андрей. «Фальшивка, говорю. Нагрел тебя, индеец». «Почему?» – хватая лапку, возмутился Андрей. «Да ты глаза открой», — объяснил Павел. «На этой лапке 6 пальцев. 2 противостоящих пальца, понимаешь? И еще в каждом пальце по 4 сустава. «Ну...» — вертя лапку и осторожно пробуя согнуть черные скрюченные пальцы, произнес Андрей. «Это...» «Я, дорогой ты мой, МГУ заканчивал», — пояснил Павел. «Биофак. Животных с такими конечностями не существует». «Может, ящерица?» — предположил Андрей.
1: «Покрытые шерстью?»
0: «Да и у ящериц нет таких лап». «Так что, Андрей, ахаулю эту шила бабка твоего мапучи специально для идиотов-туристов».
1: «Все равно забавно», — сказал Андрей, изучая опозоренный сувенир. «Нет, постой, ну как это шила? Нет тут никаких швов».
2: «Сейчас».
0: Он бросился в гостиничный номер, хлопнула дверь. Оставшись на балконе в одиночестве, Павел снова взял в руки ахаулю. Да, швов не наблюдалось, кроме зашитой тонким шнурком культи. Павел подковырнул шнурок. Внутри лапка оказалась аккуратно набита сухой травой.
1: «Да ну нету таких животных», — повторил уже для себя Павел и отложил лапку.
0: Но в душу начало закрадываться сомнение. Для чего старому индейцу сооружать такую правдоподобную фальшивку? Туристу вполне сгодится высушенная обезьянья лапа. Вернулся Андрей с огромной лупой в руках. На недоуменный взгляд Павла пояснил. «Купил внизу в газетном киоске. Хорошая лупа, да?» 5 минут он простоял, изучая лапку вооруженным глазом, после чего гордо заявил. «Никакая это не фальшивка! Нет тут швов!» Павел почувствовал азарт. «Давай лупу сюда, поганель хренов! Сейчас покажу, чем профессионал отличается от любителя!» Через 1/4 часа Павел был вынужден признать, конечно, лишь себе самому, что в данном случае профессионал от любителя не отличается ничем. Андрей, надо отдать ему должное, тактично молчал и об опрометчивом обещании не напоминал. Можно было просто вернуть обезьянью лапку и объявить ее сделанной на заводе в Китае. Но Павел уже был задет за живое.

0: «Выпотрошим», — предложил он. Андрей пожал плечами. «Давайте». Шнурок был распущен, сухая трава вытрясена, лапка вывернута наизнанку. Павел еще раз осмотрел Ахаулю изнутри, и его прошиб пот. Не выглядел этот дрянной сувенир фальшивкой. Похоже было, будто кожу и впрямь содрали, словно перчатку с лапки животного. «Я вот помню», — задумчиво произнес Андрей, «что когда чучело утконоса первый раз в Европу привезли, ученые его обозвали подделкой. Не бывает, мол, таких зверей».
1: «Помолчи», — сказал Павел очень серьезно. «Вопрос серьезный. Конечно, на дворе 21 век, да и Чили не Австралия, но вот же, лежит перед ним лапа существа, которого не может существовать в природе». «Что еще продавал индеец?» — спросил он.
0: «Камешки какие-то», — начал вспоминать Андрей. «С дырочками на шнурках, вроде как амулеты. Еще какие-то лапки и шкурки».
1: «Пошли!» Павел поднялся, подтянул живот, заправляя его в штаны. «Будем трясти твоего индейца. Он у нас живо испанский вспомнит».
0: Но где может приложить свои силы современный биолог, жаждущий оставить след в истории? Разве что искать новые виды тараканов и глубоководных рыб. А вот открыть настоящее животное, дать ему гордое имя вроде «Шестипал Арсенова»... Даже в наивные годы далекой юности Арсенов такими амбициями не страдал. Но вот же она, шестипалая, четырехсуставчатая лапа невиданного зверя. $15, между прочим, отдал, тараторил Андрей, идя рядом с Павлом. Я еще удивился, с чего индеец столько денег ломит, но решил, редкий какой-то сувенир.
1: «Головой чаще думай», — сурово сказал Павел. «Если цена слишком высокая или слишком низкая, сразу насторожиться следует».
0: Индейца они нашли на окраине городка в месте совершенно нетуристическом. И как сюда забрел неугомонный Андрей? Все здесь было неприглаженное, нетуристическое, обшарпанное. Маленький местный рынок, никак не рассчитанный на туристов. Всякая экзотическая жратва, несколько магазинчиков с единым для всего мира выбором товаров. И скромно сидящий в пыли у дороги индеец. И впрямь очень старый, спокойный, никого к себе не зазывающий, будто дремлющий над разложенными на земле сувенирами. Старая соломенная шляпа на голове, неподвижное морщинистое лицо, грязное пончо, торчащие из-под него босые ноги.
1: «Здорово, отец!» – добродушно сказал Павел, покосился на Андрея. Тот затраторил по-испански, потом на каком-то знакомом ему местном наречии.
0: Индеец, похоже, ничего не понял. Но неспешно кивнул. А Павел уже склонился над его товаром.
2: «Да, сувенирчики и впрямь, дрянь-дрянью.
1: Камешки с дырочками на шнурках, вроде куриных богов, что любят собирать на Черном море детишки. Примитивные фигурки, вырезанные из дерева.
0: И еще одна ахауля. Андрей купил левую, а это была правая». Павел поднял с земли странный сувенир, внимательно изучил, спросил: «Сколько?» Индеец неторопливо нарисовал в пыли пальцем цифры. Лукаво посмотрел на покупателей и добавил значок доллара.
1: «50?» – растерялся Андрей. «Павел Данилович, он мне утром за 15 продал, честное слово».
0: «Подожди», – велел Павел. Сел перед индейцем на корточки, внимательно посмотрел в глаза. «Черт, ничего не разберешь, будто стеклянный. Душа индейская, потемки».
1: «Много хочешь, Винниту?» — сказал Павел. «15».
0: И, зачеркнув назначенную цену, начертил в пыли 15. Индеец покачал головой и повторно написал 50.
1: «Издевается», — решил Андрей.
0: «Нет, парень», — сказал Павел. «Он не дурак. Ты думал, он с тебя много слупил за первую ахаулю? Он тебе крючок закинул. Нарочно продал задешево, чтобы ты присмотрелся и снова прибежал». Индеец молчал и улыбался, будто понимал по-русски. «Откуда оно?» – потрясая сушеной лапкой, спросил Павел. «Что за зверь? Где живет?» Индеец разгладил пыль морщинистой рукой и принялся рисовать.
1: Вокруг потихоньку собиралась толпа аборигенов. Глядели, похохатывали то ли над старым торговцем, то ли над чужестранцами-покупателями. Подошел полицейский, постоял, изучая обстановку, проследовал дальше. Павел и Андрей ошарашенно смотрели на схематичный рисунок. Была на нем цепочка холмов и деревья, нарисованные со старанием пятилетнего ребенка. Было два странных существа, неподвижно лежавших на земле.
2: «Ля-ляпта!»
1: — провозгласил индеец, указывая на них. А еще было нечто большое, округлое, наполовину воткнувшееся в землю. Из этого округлого шел дым. Индеец внимательно посмотрел на Павла, понял ли, что ему показывают. Потом одним взмахом руки стер рисунок. «Я же тебе говорил, нет на земле таких животных», — сообщил Павел гиду.
2: «Дошло!»
3: «Павел Данилович!»
1: Андрей полез в карман, вытащил первую ахаулю.
3: «Так это что же? Мне руку инопланетянина продали?»
1: «Спрячь», — скомандовал Павел. Он был сейчас в своей стихии. Требовалось действовать. Требовалось уломать посредника и выйти непосредственно на товар. Требовалось решить проблемы с властями, таможней, не позволить оттереть себя в сторону. Требовалось при всем этом остаться живым. Это даже не шестипал Арсенова.
3: Это Нобелевская премия. Это настоящая слава. Это настоящее положение в обществе.
1: Да это, если на то пошло, маленькие дивиденды для одного человека, но огромный кредит для всего человечества. «Отведи нас туда, старик», — сказал Павел.
3: «А? Я заплачу.
1: Много заплачу. 100 баксов. Не, шучу, 500. 500. Понял?» Индеец покачал головой. «Значит так, Андрюша», — велел Павел. «Тащи нам по бутылочке пивка, вискарика какого-нибудь поприличнее и потрись в толпе. Поговори с аборигенами, узнай, откуда этот старичок взялся, где живет. Одна нога здесь, другая уже там», — исчезая в толпе, отрапортовал Андрей. Через полчаса Павел был вынужден признать свое поражение. Индеец не отказался от пива. Индеец глотнул виски. Индеец согласился принести тутитоку, нижнюю конечность существа. Индеец сумел жестами объяснить, что одного инопланетянина при падении разорвало на куски, которые он сейчас и продает. Другой почти целый, но из него тоже пришлось набить чучело. Жара, мухи, личинки. Все это он продемонстрировал с настоящим актерским мастерством. Хоть сейчас его в ГИТИС принимай. А еще индеец наотрез отказался отвезти покупателей к месту падения тарелки. «Значит так, Андрей», — подвел наконец итоги Павел. «За две тутитоку старый хрыч хочет по сотне. За вторую лапу полтинник. Это все фигня. За целое чучело требует штуку. Что ж, придется покупать».
2: «А как же сама летающая тарелка?» — жадно спросил Андрей.
1: «Вот когда он нам чучела продаст, тут и до тарелки дело дойдет», — уверенно сказал Павел. «Какие-то штуки оттуда он уже доставал, но не хочет пока ничего говорить.
3: Он вообще испанский не знает».
1: «Да все он знает, ему торговаться так удобнее», — в сердцах сказал Павел. «Пошли в отель. Завтра утром он все принесет».
2: «А если проследить за ним?» — предложил Андрей, когда они отошли от старого индейца.
1: «Нет, не стоит». Павел строго глянул на гида. «Тут самостоятельность и самодеятельность вредна. Дикий-то он дикий, но мозги у него работают. Заметит слежку, ничего больше не получим».
2: «Не заметит», — самоуверенно сказал Андрей.
1: «Если дальше будет упираться, попробуем в детективов поиграть», — решил Арсенов. «Что ты про него выяснил?»
3: «Неделю уже ходит на рынок, продает всякую дрянь», — сказал Андрей. «Кто такой, откуда, никто не знает».
1: «Умен», — согласился Павел. «Умен и осторожен. Искал настоящего покупателя». Вечером пили. По такому случаю не вино, а хорошую русскую водку. Подкопченное на ветру на испанский манер мясо ламы, водка шла замечательно.
3: «Павел Данилович», — захмелев, начал Андрей разговор на волнующую его тему.
1: «А ведь это дело большими деньгами пахнет, и не только деньгами».
3: Арсенов усмехнулся.
4: «Не бойся, в стороне не останешься».
3: «Нет, я все понимаю», — гнул свое гид.
4: «Вы человек знающий, опытный, а у меня и денег-то нет, чтобы целую ля-ляпту выкупить».
3: «И все-таки гарантии хочешь?» Павел с живым интересом наблюдал за гидом.
4: «Ладно, объясняю, чем ты мне дорог в этом деле. В посольстве связи есть?»
3: «О!» — насторожился Андрей.
4: «Как повезем чучела через границу? А если удастся инопланетные железяки добыть? Бластеры всякие. Нас же на таможне повяжут».
3: «Повяжут», — согласился Андрей.
4: «Так вот, ты у нас мальчик из дипломатической семьи. Родители твои в этих краях трудились. Завязки остались?»
3: Андрей мигом протрезвел и задумался.
5: «Что же, дипломатической почтой?»
4: «С государством делиться все равно придется», — философски заметил Арсенов. «И уж лучше со своим, точно? Можно к американцам пойти, но те нас сразу в сторонку отодвинут, а то и прикончат. Секретные материалы смотрел?»
3: «То-то». «Так-так-так», — воодушевился Андрей.
4: «Все, что добудем, сдадим в посольство», — продолжал Арсенов. «Ну или почти все. Решим. Под гарантии. Под очень большие гарантии».
3: «Под совсем большие?» — с детским восторгом спросил Андрей.
4: «Под самые большие. Будь мы с тобой, Андрей, американцами, тут бы завтра морская пехота высадилась, весь район оцепила, и никто бы не пикнул. Но мы, граждане России, страна у нас не столь сильна, пока не столь сильна».
3: Он выразительно покосился на сушеную ахаулю, лежащую на столе.
4: «А вот с неземными технологиями...»
3: «Может быть, там еще памятник поставят», — предположил Андрей. «Как Минину и Пожарскому за возрождение славы и силы Отечества».
4: Арсенов усмехнулся. «Нет, все-таки при всей положительности гид оказался совсем еще мальчишкой».
6: «Может быть. Давай, гражданин Минин, еще по одной».
7: «Почему это я Минин?» — запротестовал было Андрей, но развивать вопрос не стал.
4: Зато задал другой, который волновал Арсенова.
3: «Павел Данилович, а нет у вас ощущения, что нас все-таки дурачат? Тут ведь уже большие деньги».
4: «Это не подделка», — мрачно сказал Павел.
3: «А все-таки, вдруг телепередача какая-то, съемки скрытой камерой, дурачат туристов, потом с извинениями деньги возвращают. Вот будет позорище».
4: Арсенову сразу же вспомнился один серьезный человек, надолго потерявший деловую репутацию из-за подобной телепрограммы. И всего-то объяснял симпатичной иностранке, потерянно стоявшей возле своего «Мерседеса», как проехать к Кремлю. Там ехать-то было два поворота. А оказалось, что странная карта, по которой он водил пальцем, указывая дорогу, была выкройкой из журнала «МОД». Мелочь, казалось бы. А сколько возникло проблем?
3: «Ничего, Андрей, придется рискнуть», — решил Арсенов.
4: «Так что с посольством?»
3: «Папе надо позвонить», — признался Андрей.
4: «Только аккуратно говори, хорошо?» — напомнил Арсенов. В глазах Андрея вдруг появилась легкая ирония.
3: «Павел Данилович, вот с этим не беспокойтесь. Папа у меня хоть и в отставке, но с его работы насовсем не уходят».
4: «Как бы ни получилось, что и ты там подрабатываешь», — обеспокоенно подумал Арсенов. Впрочем, в нынешней ситуации это было даже удачно. Он взял со стола ахаулю и убрал в шкаф. Пояснил.
3: «Нехорошо получается. Все-таки представитель высшего разума».
4: «Да и не схарчить бы ее по пьяни!» — хихикнул Андрей и достал телефон.

0: Утром индеец был на прежнем месте. Рядом с ним лежал грязный мешок. При появлении новоиспеченных Минина и Пожарского индеец изобразил подобие улыбки. Арсенов открыл мешок и внимательно изучил его содержимое. Да, индеец не соврал. Тут лежали две туки-току, шестипалые перепончатые нижние конечности. Была и аккуратно содранная с несчастного пришельца шкура. Жаль только, что без головы. «Куда голову дел, зараза?» – поинтересовался Павел. Индеец на себе показал, что голову у ля-ляпты оторвало. Ее пришлось выбросить. «Ведь врешь, отдельно хочешь загнать», – обреченно сказал Арсенов. Но спорить не стал, расплатился. Деньги перекочевали куда-то под пончо. Индеец дружелюбно улыбнулся и встал. «Эй, старикан, ты куда?» – забеспокоился Андрей, хватая индейца за локоть. «А как же все остальное?» Индеец улыбался, но рисунков в пыли больше не делал и в объяснение не вступал. «Пусть идет», – процедил Павел. «Захочет еще денег, вернется». И незаметно подмигнул компаньону. Его все сильнее и сильнее одолевало дурацкое подозрение, что индеец понимает русский язык. Андрей выпустил продавца, сказав вслед: «Вали, чучельных дел мастер! Еще разобраться надо, не живых ли ты пришельцев потрошил?» Индеец неспешно удалялся. Он даже ни разу не оглянулся. «Эх, сюда бы пару-другую хороших топтунов из наружки», — сказал Андрей. «Ну...» Павел раскрыл сумку и протянул гиду приготовленную заранее яркую рубашку. Через несколько секунд Андрей уже надел ее поверх футболки, на голову нацепил легкомысленную кепочку и двинулся за индейцем. Павел шел следом, стараясь не терять Андрея из виду. «Молодец все-таки гид. Только бы старик не заметил слежки». Старик слежки не заметил. Он свернул в ближайший переулок. Андрей выждал десяток секунд и двинулся следом. Павел наткнулся на Андрея сразу за поворотом. Гид стоял, вытаращив глаза и безмолвно озирая короткий грязноватый тупик. Сюда выходила лишь пара дверей, но давно и основательно заколоченных. Интернациональный запах наводил на мысль, что окрестные жители и продавцы с рынка используют этот тупик для самых низменных потребностей. То же самое следовало из взгляда потасканной девицы, стоящей чуть в сторонке и нетерпеливо поглядывающей на Андрея. Павел подергал висячие замки, почему-то будущие воспоминания о российских селах и старых амбарах. Потом повернулся к Андрею, толкнул его в плечо.
1: «Где дед? Куда он делся?»
0: «Нет его», — сообщил Андрей.
1: «Куда же он?»
0: Бросившись к девице, даже шарахнувшись от такого напора, Андрей быстро заговорил по-испански. Разговор длился не больше минуты, после чего гид вернулся к Арсенову и убитым голосом сообщил:
1: «Никого она тут не видела. Говорит, что я первым зашел, что никакого старика не было. Предлагает обслужить нас обоих за 10 баксов».
0: Арсенов сплюнул и сообщил: «Руссо туристо, облика морали». Они еще раз изучили тупичок. Три стены и две двери, которые явно не открывались несколько лет. До крыши никак не допрыгнуть. Никаких люков в земле. Девица получила свои 10 долларов и подверглась допросу. Получив деньги, она от восторга готова была признать что угодно из зашедшего в тупичок старика и то, что старик до сих пор тут. Арсенову даже пришла в голову нелепая мысль, что сама потаскушка и притворялась стариком, а зайдя за угол, быстро и ловко переоделась. Вот только старый индеец был выше девицы сантиметров на 20.
1: «Павел Данилович, нас кинули», — обреченно сказал Андрей. «Как детей развели». «Кинуть не кинули», — честно признал Павел. «Что старик обещал, то и продал, о другом речи не было».
0: «А развести развели». Девица, еще раз предложив свои услуги, обиделась и ушла. Компаньоны проверили тупик снова.
1: Никаких следов старого индейца.
0: «Знаете, Павел Данилович, — вдруг сказал Андрей тихо и убежденно, — а ведь они его забрали».
1: «Кто они?»
0: «Пришельцы. Прилетели своим на помощь. Обнаружили, что трупы подверглись поруганию, выследили индейца, да и втянули в тарелку силовым полем. Все, конец старику». Арсенов посмотрел в горящие энтузиазмом глаза гида и промолчал.

Они толкались у рынка еще два дня. Арсенов даже подумал, не продлить ли поездку, но интуиция подсказывала ему бесполезно. Нобелевскую уже не получить. Отечеству не придется рассчитывать на чудеса внеземной техники и тратиться на памятник новым героям. С шестипалом Арсенова тоже вышло кисло. Оказалось, что шкура ля-ляпты для насекомых является невиданным деликатесом. Через два дня расползающуюся на куски шкуру пришлось залить каким-то местным дихлофосом. Остатки пришельца были спасены, но идти с ними в посольство или в аэропорт уже не стоило. Проклиная все на свете, Павел и Андрей зарыли шкуру за городом. Уцелели только две ахаули, которые Павел в сердцах отдал гиду. На Андрея случившееся произвело очень сильное впечатление. Через пару месяцев он заглянул в гости к Арсенову, хотя тот, разумеется, и не оставлял ему адресов. Был вежлив, тих и корректен, одет в скромный неприметный костюм. Очень убедительно попросил бывшего клиента собственноручно описать все, свидетелем чего довелось быть в Чили. От виски отказался, объяснив, что не пьет на работе. Расспрашивал, не случалось ли с Арсеновым иных странных происшествий, не возникало ли провалов в памяти. Павел о случившемся вспоминал неохотно. Жалко было не денег, выброшенных на ветер. Обидно было, что так и не смог понять логику индейца. Чувствовал какую-то хитрую игру, но так и не понял, в чем она заключалась. Впрочем, со временем досада притупилась, и чилийское недоразумение превратилось в одну из тех занятных историй, что так приятно рассказывать друзьям после третьей рюмки чая. Единственное, чего не хватало рассказу, так это вразумительной концовки.

Избавившись от двух назойливых русских, потаскушка отправилась в ближайший магазин электроники. Там, расплачиваясь наличными, она купила почти 4 килограмма различных электронных компонентов, собрать которые воедино не рискнул бы самый опытный радиомеханик. Далее путь потаскушки лежал в недалекую деревеньку, в холмах за которой, надежно укрытой маскирующим полем, лежало поврежденное Атуано. Прежде чем приступить к ремонту корабля и предстартовой подготовки, единственный ля-ляпта, не пострадавший при крушении, заглянул в реанимационную камеру. Там, в сосудах с жидким гелием, дожидались возвращения на родную планету и новых тел две замороженные головы — пилота и навигатора. Маленькое существо с шестью пальцами на руках и перепончатыми лапами, преисполнившись тихой гордости, стояло перед ранеными товарищами. Ему, молодому неопытному таксидермисту, удалось спасти и себя, и коллег. Что делать несчастному страннику, затерявшемуся в чужом отсталом мире? Суровые галактические законы запрещают вступать в контакт с примитивным человечеством. Не менее суровые моральные нормы не разрешают применять силу, обманывать, запугивать и продавать неизвестные на планете технологии. И всего-то есть в наличии, что тела изувеченных при крушении товарищей. Ля-ляпта удовлетворенно хрюкнул, переступая босыми ногами по влажному полу Атуано. Его совесть была чиста.

0: Дом купца Попеняки стоял на ушах. Жутко выл из своей конуры пес. Жалобно квохтали куры. Скисло все молоко в кладовке и подгорел обед. Из прислуги в доме осталась одна кухарка, все остальные сбежали в страхе. Неделю назад полоумная старуха-кормилица впустила в дом неизвестного, благородного и прекрасного господина, приняв его за любовника госпожи, коего батюшка нынешнего Попеняки 40 лет как тихонько утопил в нужнике. Господин сперва наградил старуху жадным поцелуем в обвисшую шейку. Спустя двое суток явился снова, и очумевшие от ужаса слуги нашли поутру мертвым молоденького шалуна-приказчика. А теперь наступила очередь Марыси, прелестной, как коробка конфет, полнокровной и розовой младшей дочки купца. Старшая дочка, тощая и желчная Эльжбета, очевидно, не привлекла бы даже вампира, а вот малышке можно было готовить гроб и осиновый кол заранее. И ведь ни один караван не возьмет девчонку, которая приглянулась кровососу. Ни один дом не откроет двери. А пока белорясники из городской управы примут и зафиксируют жалобу, пока соберут свой летучий отряд, пока запасутся снадобьями и заточат серебряные кинжалы, клятая тварь высосет половину семьи так же смачно, как сам Попеняка высасывал, морщась и отплевываясь тайком, но положение требует склизких заграничных улиток на ежегодном банкете гильдии. В раз посидевший от переживаний купец ходил взад-вперед по длинному коридору, уныло грыз семечки, спускался в подвал, любовался полными сундуками. Деньги тлен, толку было всю жизнь копить. Каждый шорох, каждый скрип ставен, каждый стук в многострадальную, запертую на 5 замков дверь, заставлял несчастного отца вздрагивать. Ночь сгустилась над высокой черепичной крышей купеческого жилища. Крутанула громоздкий флюгер, шуганула мышей в кладовке, задула свечи в девичьих спальнях. Все затихло. Даже звонкоголосые соловьи в саду замолчали, словно им запечатали клювы. Колыхаясь, как персик в желе, выплыла на небосклон сияющая луна. Резкие полосы света и тени рассекли сумрак. Железный засов на окошке разогнулся, словно бы сам собой. «Меня пригласили войти в этот дом». Глубокий бархатный голос спокойно, даже с линцой, выпускал на волю слова ритуала. «И я воспользуюсь своим правом. Откройся!» Кружевные занавески распахнулись от взмаха крыльев. Элегантный, безупречно одетый вампир неуловимым движением проник в девичью спальню и остановился подле кровати, целомудренно завешенной балдахином. Лунный луч сверкнул в крупном бриллианте перстня, пробежался по запонкам, подсветил безупречные белоснежные клыки и набриолиненные усики кровососа. Бледный язык тронул алые губы в предвкушении редкого лакомства. Нет напитка вкуснее, чем кровь девственницы. А прекрасная дочка купца наверняка еще не знала мужчины. Настоящего мужчины. Алчущий вампир одним движением сдвинул балдахин к изголовью, и замер, сраженный неземной, аппетитной прелестью. Золотые локоны девицы разметались по подушке. Пышные перси круглились под ночной рубашкой тончайшего полотна. Белая шейка выглядывала из выреза. Какое лакомство! Девица открыла глаза.
1: «Наконец ты пришел! Мой прекрасный герой, я ждала тебя целую жизнь!»
0: Приосанившийся было вампир изумленно раскрыл глаза. Он такого еще не видел. «Ты? Меня?»
1: Да, тебя, мой таинственный, предназначенный мне судьбой.
0: Девица улыбнулась и потупилась. Заинтригованный вампир присел на край кровати. Он слыхал о человеческих женщинах, мечтающих о неземной страсти, ласках крылатого аманта и прекрасной любви, завершающейся поцелуем в шейку. «И зачем же, очаровательное дитя, судьба послала тебе меня? Впрочем, ты еще так невинный, даже не...» Девица заморгала пушистыми ресницами.
1: «Чтобы я спасла тебя, мой бесценный!»
0: От разочарования вампир почувствовал себя еще голоднее. Размечтался, конечно. Начиталась проповедей, дурочка, сейчас обращать будет. Хорошо, хоть чеснока не наелась. «И отчего же ты собралась спасать меня, крошка? Впрочем, это не важно, я голоден и давно пора приступать. Посмотри, какие у дяди большие зубы!» Ничуть не испугавшись, девица села на постели и обнажила шейку.
1: «Целуй, любимый! Твои жуткие зубы сразу станут нормальными!»
2: «Это как?»
1: «Ты отведаешь нашей крови и станешь человеком! И, конечно же, женишься на мне, своей спасительнице!»
0: Продолжая улыбаться, девица спустила рубашку с плеч. У вампира пересохло во рту. «А поподробнее?» Сияющая девица уселась на постели, скрестив ноги, как Шахерезада.
1: «Наша фамилия Попеняки, от попенять».
2: «И?»
0: Вампир уже с трудом говорил, ему хотелось поскорее вонзить клыки в эту нежную плоть, отведать пьянящей крови.
1: «Как-то ночью, 126 лет назад, в дом к нашей прапрабабушке Басе Попеняке, дочери почтенного продавца средств от всяческих кровососущих насекомых, явился некий прекрасный крылатый гость. Не сразу поняв свое счастье, прапрапрабабушка завизжала и отсыпала визитера особенным секретным порошком от блох и вшей. А пока гость катался по спаленке и чихал, читала ему морали, объясняя, как дурно пить кровь и вламываться в опочивальник незнакомым девицам. Он все понял, полюбил бабушку, женился на ней, наплодил 18 маленьких попеняков, а когда деточки повзрослели, открыл секрет, что их кровь отныне стала волшебной. Она будет приманивать новых крылатых женихов девицам нашего рода и спасать их от пагубной тяги к нездоровому питанию. А чтобы кровь лучше подействовала, надлежит осыпать жениха тем самым порошком».
0: С этими словами девица добыла из выреза, где только помещался, пакетик с резким запахом чимерицы. Вампир почувствовал, что аппетит у него почему-то пропал. Зато появилось сосущее, неприятное чувство тревоги.
2: «Ты воистину благородна, милая девица. Я навещу тебя завтра утром, а нынче отлучусь, дабы приготовиться к нашей свадьбе».
1: «Ты такой душка!»
0: Девица попробовала поцеловать гостя, тот отшатнулся и отступил ближе к окну.
1: «И застенчивый! А каким красавчиком ты станешь, когда отвалятся эти глупые крылья, и щеки порозовеют, и зубы станут нормальными, и твои прелестные глазки тоже!»
0: Вампир попятился, девица продолжала.
1: «А какое богатое приданое выдаст нам батюшка Попеняка! Мы сыграем свадьбу на весь квартал, созовем всех соседей, обвенчаемся в церкви. А когда кончится медовый месяц, откроем съестную лавку, будем торговать пирогами и булочками, продавать редкостную настойку кровь юной девы в память о нашей встрече. Я нарожаю тебе 18 маленьких розовых попенячек, и все они будут звать тебя папой. Ты научишься спать в постели.
2: В гробу я видел твою постель, дура!»
0: Огрызнулся вампир и вспрыгнул на подоконник. Девица всплеснула руками, пакетик упал, порошок рассыпался, по комнате распространился резкий запах, точнее вонь. Вампир чихнул и вывалился во двор.
1: «Эй, куда ты, любимый? Будь человеком, пришел, женись! А поцеловать?»
0: Ответом девицы стала неразборчивая брань на вампирском и быстро удаляющееся хлопанье крыльев. Убедившись, что от вампира и следа не осталось, девица аккуратно закрыла окно на щеколду и быстро переоделась. Скинула ночнушку с подшитым бюстом, натянула светло-зеленую рубаху, темно-зеленые брюки, высокие сапоги. Из-под кровати достала походную куртку, рюкзачок и верный окованный серебром меч. Маленький кинжальчик прятался в накладном бюсте. Девица отцепила оружие и пристроила в ножны на поясе. Золотистые локоны полетели на кровать. Коротко стриженные черные кудри шли молодой наемнице куда больше. Захлопнув дверь девичьей спаленки, воительница широким шагом прошлась по коридору, спустилась по лестнице и оговоренным образом постучалась в подвал, где среди груды порезанного чеснока дрожали, сморкались и утирали слезы батюшка Попеняка, Марыся с Эльжбетой и верная кухарка.
3: 50 золотых, хозяин! И гарантия! Ни один вампир больше не войдет в этот дом!»
4: Рассказ Кристофера Фаулера «Повелитель джунглей». Джош Мэйчин убеждал себя, что ревность присуща любви так же, как все остальные проявления этого чувства. Как если ты играешь волосами своей женщины за столиком в ресторане или поглядываешь на нее многозначительно в тесно набитом вагоне метро, это только доказывает твою влюбленность. Кейт иронизировала на этот счет и как-то высказалась. «По твоей логике, Отелло — нормальный парень, который считает своим правом делать то, что делает». «Если ты ревнуешь, значит, кто-то присутствует постоянно в твоих мыслях, и это возбуждает». Они возвращались иногда шутки ради к этой теме. Шутливый тон исчез после того, как Джош отправился вместе с Кейт в женский ночной клуб, где придрался к стриптизеру. Зачем тот дотронулся до ее бедер? Поначалу Кейт было забавно слушать, как они пререкаются, уточняя, на каком именно уровне парень задержал свои игривые пальцы. Потом улыбка исчезла с ее лица. После этого случая Джош стал спрашивать, где она была и куда идет. Он выискивал в ее мобильном телефоне подозрительные номера, проверял ее компьютерную почту в поисках загадочных корреспондентов. Потом он обычно извинялся, только для Кейт это было плохое утешение. «Все из-за этой жизни в Лондоне», — объяснил Джош, пригласив Кейт в свой любимый ресторан в Кэмдоне. Собираясь пофилософствовать, он всегда приводил ее в этот подвальчик, владельцем которого был грек-киприот. 10 миллионов жителей, все в погоне за наживой. Куча людей, которые только и думают, как бы извлечь из тебя выгоду. Неудивительно, что в этом городе отношения между людьми такие непрочные».
5: «Вот почему мы никогда не ходим обедать в более дорогие места. Ты это хочешь сказать?» — спросила Кейт отчасти с иронией, отчасти всерьез.
4: Среди посетителей то и дело возникало неловкое молчание, когда одноглазый владелец подвальчика угодливо проскальзывал мимо столика.
6: «Все в нашей жизни повернулось бы иначе, если бы мы жили в другом месте. Там, где тепло и сухо. Где нет этого мусора на улицах, этих стереотипных закусочных с гамбургерами на каждом углу. Лондон загнивает. Здесь ты не живешь и отбываешь срок. Здесь преступность выше, чем в Нью-Йорке. Мы на третьем месте в мире по числу машин. Здесь просто переизбыток людей. Я смотрю на старые фотографии, вижу полупустые улицы и думаю, вот в каком городе я хотел бы жить».
5: «Нельзя остановить прогресс, Джош».
6: «Нельзя, но можно найти такое место, которое лучше тебе подходит».
5: «Ты действительно думаешь, что все у нас было бы иначе, если бы мы жили в другом месте?»
6: «Да, я так думаю».
5: «Есть что-нибудь конкретное на примете?»
6: «Если у меня возникнут кое-какие идеи, ты обещаешь, что, по крайней мере, не станешь сразу отмахиваться?»
5: «Да нет, почему же?» — отозвалась неопределенно Кейт. «Надеюсь, план не состоит в том, чтобы сделать меня твоей игрушкой на необитаемом острове?»
6: «Конечно же нет. Я уверен, что нам обоим пойдет на пользу чуть расширить познание о нашей планете. В отличие от тебя, я не ездил в экспедиции и командировки».
4: Кейт не могла определить, что подталкивает его к бегству. Этот город или мысль о том, что в любом другом месте он сможет сделать над собой усилие и станет доверять ей. Долгое время Кейт отказывалась от свадьбы. Она была свидетелем того, как супружество выжило все соки из ее родителей. Она не испытывала желания пойти по их стопам, переобувшись в домашние тапочки. Супружеские отношения не зря называют узами. В конце концов, она уступила, считая, что так будет решен вопрос взаимного доверия, который постоянно возникал в ее отношениях с Джошем. Джош сосредоточил всего себя только на ней. Он путался под ногами. Быть может, официально оформив свои отношения с ней, Джош наконец-то обретет уверенность в себе? Ее родители демонстративно проигнорировали приглашение на свадьбу. После гражданской церемонии, незатейливой и тягостной, Кейт перебралась к Джошу. Дополнительная кровать с трудом втиснулась в его квартирку около Викторианского парка. Подразумевалось, что, подписывая брачный контракт, Джош дает обещание больше не уподобляться ревнивому юнцу. Она недоумевала, что такого произошло в его прошлой жизни и почему он так боится потерять ее. Поначалу ее беспокоило, что совместная жизнь в тесной квартире окажет на нее удушающее действие, но они виделись реже, чем она предполагала, поскольку оба работали по свободному графику в разных концах города. Кейт занималась научными исследованиями в Королевском институте тропической медицины. Джош ездил в Кенсингтон, в не слишком преуспевающую компанию звукозаписи, в штате которой он занимался оформлением продукции. Оба родились в Лондоне. У каждого имелось много старых друзей из свободного времени, едва хватало, чтобы сходить на очередной день рождения или какое-то другое мероприятие. Оба, как и многие поколения лондонцев до них, уважали право другого на личную жизнь. Затем Джош остался без работы. Просидев 3 месяца в своей квартирке в ожидании, пока ему перезвонит очередной работодатель, он стал совсем угрюмым и подавленным. Снова и снова приходилось выслушивать торопливые отговорки о сворачивании производства, сокращении штатов, уменьшении доходов в сфере звукозаписи. Все были в поиске дешевой рабочей силы, что подразумевало наем молодых сотрудников. Джошу в скором времени стукнет 31 год, и руководство опасалось, что он, как оформитель, работающий на молодежный рынок, уже не вполне ощущает, чем этот рынок дышит. У него сохранились старые связи, иногда ему перепадала кое-какая внештатная работа, но этого не хватало даже заплатить за квартиру. Кейт часто уходила куда-нибудь по вечерам в компании сослуживцев из их отдела. Джош не имел ничего общего с биологами. Он оставался дома, но всегда ждал, не ложился спать, пока она не вернется, чтобы задать несколько осторожных вопросов. Потребовалось не так уж много времени, чтобы каждый из них ощутил, как напряжение, вызванное новыми обстоятельствами, разрушает их отношения. Оба понимали, что нужно что-то предпринять. Они сильно любили друг друга, но очень уж много препятствий стояло на их пути. Однажды Кейт, разговаривая с женщиной, недавно приехавшей из Малайзии работать в их институте, узнала об одном интересном предложении. «Это означает полностью перевернуть жизнь», — сказал Джош, когда она объяснила, какие перспективы открываются за этим предложением. «Ты сам говорил, что хочешь уехать из Лондона», — напомнила ему Кейт. Они зашли в пивную, и ей не терпелось разложить карту на столике. «Из Лондона? Да, но укатить за пределы западного полушария — это уж слишком».
7: «Это просто находка для моей диссертации. Смотри, Малайзия состоит из 2 отдельных кусков. Западная Малайзия на полуострове, восточная занимает северо-западную часть острова Борнео. Таман должен быть где-то к западу от полуострова». Ее палец двигался вдоль береговой линии. «Вот он. Просто так не увидишь».
4: Она ведь говорила, что это совсем крошечный островок.
7: «Ты смотришь на остров Ланкави. Там он чуть дальше, на север. Нашел?»
4: «Совсем песчинка. У этой карты какой масштаб?»
7: «Международным рейсом до Куала-Лумпура, оттуда короткий перелет на Ланкави и затем минут 20 на пароме».
4: «Бог ты мой, это на краю земли!» Они разглядывали вместе изумрудную пылинку на карте. Остров был настолько мал, что на нем не было обозначено населенных пунктов. Кейт снова провела пальцем по береговой линии, подыскивая какие-либо заметные ориентиры. Она заметила:
7: «Мне кажется, от него ближе до полуострова, чем до Ланкави. Там еще только начинают развивать туризм.
5: В настоящее время паром ходит всего два раза в неделю, но они увеличат количество рейсов, если появится больше туристов.
4: Кейт сжала его руку.
7: Подумай как следует. Оттуда километров 200-300 до сверхсовременных городов, так что по расстоянию это все равно как от Лондона до острова Мэн.
4: Джош провел рукой по волосам, наморщил лоб и мрачно пробурчал. Вот именно. После двух встреч с хозяевами гостиницы, которая строилась на острове Таман, Джош все еще не был уверен, что следует подписывать договор. Их приглашали как минимум на 4 месяца управлять хозяйством, пока рабочие будут достраивать гостиничные номера в главном корпусе. Владельцами были два швейцарских банкира. Они хотели, чтобы кто-то присматривал за постройками до того времени, как все будет готово к приему гостей с наступлением летнего сезона. Семейная пара из Европы, подписавшая контракт, могла рассчитывать на очень приличное денежное вознаграждение. В жилой части гостиничного комплекса был уже обустроен номер люкс, и банкиры обещали предоставить им все, что только потребуется. Кейт сможет осуществить давнюю мечту – довести до конца свои исследования по токсикологии, на которые ей хронически не хватало времени в Лондоне. Джош имел возможность подумать о новой сфере деятельности и взяться, к примеру, серьезно за фотографию, которой он всегда хотел заниматься. Приближался срок, когда нужно было сказать, наконец, да или нет, но Джош все еще медлил с решением. А затем Кейт встретила случайно старого друга, который сообщил, что он снова холост и жалеет, что когда-то расстался с ней. Он предложил сводить ее в Гордон Рамси, ресторан при гостинице «Кларидж». Они поужинают вместе в субботу вечером, и он постарается загладить свою вину за все, что когда-то произошло между ними. Кейт размышляла, принять или не принять это приглашение, и тут Джош объявил, что они уезжают в Малайзию. Они подписали бумаги, заперли квартиру и улетели в Куала-Лумпур, взяв с собой лишь один большой чемодан. Туристы с рюкзаками, отдыхающие и коммерсанты забили до отказа местный рейс на Ланкаве, и лишь с десяток местных жителей составили им компанию до морского порта. Стоял конец октября. Через месяц на острове начинался сезон дождей, и первых постояльцев новой гостиницы можно было ожидать на Тамане лишь в конце марта. Грациозный белый паром был современнее любого транспорта, на котором Джошу приходилось ездить в Англии. Паром рассекал гладкую поверхность зеленой воды, которая принимала нежный аквамариновый оттенок, когда ее пронизывал солнечный луч. И они почувствовали одновременно, что сделали правильный шаг, оставив позади серый купол лондонского неба. С обеих сторон из сияющей изумрудной воды вырастали островки с невероятно высокими пучками тропической растительности. На Тамане их ждал на пристани улыбчивый веснушчатый австралиец по имени Арон Тун, прораб стройки. Он крепко пожал им руки, подхватил, несмотря на протесты, чемодан и понес его на плече, словно тот ничего не весит. Оказалось, что предстоит небольшая поездка на джипе, который трясся на разбитой дороге и угрожающе кренился, выбираясь из скользкой глинистой колеи. «Здесь вокруг реликтовая сельва», — объяснил Арон, показывая на орлов, которые кружили над скалистыми отрогами за лесным массивом. Оранжевая полоса закрашивала небо от края до края над джунглями, предвещая скорый закат.
7: «Сколько лет этим лесам?» — спросила зачарованно Кейт.
5: «Около 300 миллионов лет. Надо сказать, в последние годы здесь много повырубали. Местные власти не особо заботились об экологии, но сейчас они стараются соблюдать меру. Мы используем для кладки камень, почти не трогаем лесную чащу, разве что когда нужна просека для прокладки труб. Впрочем, просеки полностью зарастут за период дождей. Еще немного и жди ливня каждый день, но и жары тоже будет хватать».
4: Джош, вцепившись в борт джипа, всматривался в зеленый сумрак джунглей. Серовато-коричневые лианы провисали между деревьями, словно канаты висячего моста. Ползучие растения имели ту же толщину и силу, что и деревья, соками которых они питались. Что-то живое перескакивало с одних гибких густых веток на другие, раскачивая стволы и сотрясая кроны.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
5: «Здесь водятся ядовитые насекомые!» — прокричал Джош, обращаясь к Аруну. «Есть что-нибудь такое, чего нам нужно опасаться?»
4: «Есть пара жучков, которых не афишируют перед туристами», — ответил Арун через плечо. «И когда идет сильный дождь, в заводях появляются медузы. Очень мерзкая разновидность. Но в целом животный мир здесь куда безопаснее, чем у нас дома в Перте. У нас на стройке работает около 60 человек, местные, и с ними специалисты из разных стран Дальнего Востока. Вас они не будут донимать разговорами, они заняты работой и уходят сразу домой, когда звонит колокол. Я и еще трое ребят остаемся на стройке на ночь, но по выходным мы уезжаем на материк. Только на это время вы и будете оставаться здесь одни», — Арун засмеялся. «Потом, может, даже радоваться станете, что наступает тишина и покой».
8: Беспокойная мысль промелькнула в голове Джоша. Что если он по собственной воле толкает себя на адские муки? 60 лоснящихся от пота мужчин следят украдкой, как душистая белая женщина проходит мимо них в свою спальню, криво ухмыляясь в адрес худосочного столичного парня, который, конечно, не может доставить ей полного удовлетворения. Он успокоил себя. «Ты насмотрелся киношек про Дикий Запад». Грунтовая дорога вела в ту сторону, где садилось солнце, и Джош отметил, что они достигли самой северной оконечности острова. Гостиница была окружена со всех сторон такими густыми зарослями, что он не сразу увидел ее. Когда они подъехали ближе, среди деревьев стали проглядывать каменные стены, сложенные уступами. Это напоминало город инков в миниатюре. В центре стоял приземистый корпус, выстроенный из природных материалов, которые гармонировали с окружающим желтовато-зеленым ландшафтом. В некотором отдалении от главного здания, углубившись в джунгли, расположились виллы, чьи деревянные крыши были наполовину скрыты, словно балдахином, кронами столетних деревьев.
4: «Живописно, а?» —
8: спросил Арун с гордостью человека, знающего, что сотворил нечто выдающееся. Он остановил джип, соскочил на землю и сдвинул спинку сиденья, давая им выйти.
4: «Мы собирались поместить вас в номере «Люкс» в главном корпусе, но там лопнула труба, так что для вас приготовлена вилла. Ее достроили только сегодня утром, так что там можно наткнуться кое-где на сырую шпаклевку, но в остальном все готово к заселению. К началу сезона здесь будет 12 таких домиков».
8: Было видно, что совсем недавно прозвучал свисток бригадира, так как из конторки выходили рабочие в белых футболках и джинсах, унося свои сумки. Они вежливо кивали Арону, почти никак не реагируя на приезд новых людей.
4: «Их можно не бояться», — рассказал Арон. «Это трудолюбивый и набожный народ. Им главное, чтобы платили и вовремя отпускали домой. Английский они знают плохо, говорят на своем малайском, но это хорошие ребята, мешать не будут. Вам здесь понравится. От вас требуется, чтобы здесь не было посторонних, вот и все. И все».
8: «Каких посторонних?» — спросил Джош, отыскивая взглядом прыгучие силуэты в

0: Всем известно, кто ворует. Арон поставил чемодан на пороге их виллы. Вы сейчас устраиваетесь, приводите себя в порядок, а потом мы еще поговорим.
1: «Можно только мечтать о таких условиях», — сказала Кейт, поправляя на коленях шелковое кимоно, которое она нашла в сложенном виде на кровати.
2: «Посмотри вокруг. Глазам не верится».
0: Опоры, выточенные из тикового дерева, приподняли дом над пологим глинистым склоном. Все внутри было из дорогой отполированной древесины. Номер состоял практически из одного большого помещения. За перегородками находились ниши, к которым примыкали две душевые комнаты. Белые занавески, сшитые из широких полотняных полос, свисали, прикрывая оконные проемы со ставнями. Ни один проем не был застеклен. В период дождей сильный ветер мог выбить стекла.
3: «Я думал, здесь будет очень тихо, а ты послушай, какой шум снаружи!»
0: Джош следил обеспокоенно, как за перилами веранды колышутся джунгли. У длинного желтого прутика вдруг обнаружились лапки. Он метнулся и, пробежав по перилам, прыгнул в кусты. Потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к сюрпризам дикой сельвы. Незнакомые птицы издавали звук, похожий на визг электропилы. В кронах деревьев сверчки и жабы завели на низких нотах нескончаемые трели сразу после того, как тень упала на листья. Кто-то ухал сердито в той стороне, где берег. Кто-то, самец, самка или соперник, откликался на этот взволнованный призыв. Лиственный шатер нависал так низко, что касался крыши их дома. «Мне казалось, что здесь будет тише», — повторил Джош, опуская и защелкивая глухие шторы. Подчиненные Аруна приготовили все к ужину в еще недостроенной столовой. Они сидели на толстых шелковых подушках, подкладывая себе из широких блюд то курятины, то риса, завернутого в банановые листья, то невероятно костлявые рыбы, выпотрошенные и зажаренные целиком.
3: «Сезон дождей дважды в год. Столкновение 9 воздушных течений. Уровень осадков 2,5 метра. Влажность 85%. Здесь фантастическая экологическая система, где возникают уникальные виды растительной жизни», — рассказывал Арун, перемалывая рыбьи кости крепкими белыми зубами. «А птицы? Здесь водятся птицы-носорог, попугаи, стрижи, орлы. Я иногда часами наблюдаю за ними. Раньше с острова вывозили пальмовое масло на материк, но потом власти запретили вырубку деревьев. Местным это не особо понравилось, но теперь они живут за счет туристов, любителей дикой природы».
2: «А какие животные здесь водятся?» —
0: спросила Кейт, откусывая понемногу от куска нежной курятины, обжаренной и поданной на бамбуковом вертеле.
3: «Основная живность на материке — слоны, тигры. В восточной части полуострова осталось даже несколько носорогов. Здесь у нас пеландок, это такой карликовый олень, дымчатые мартышки. Встречаются небольшие крокодилы, вараны, и нужно смотреть, чтобы не наступить на змею. Комары заедают насмерть в районе болот, но должен порадовать переносчиков, малярии нет. Здесь собрано все лучшее из обоих полушарий. На Тамане своя собственная модель естественного отбора и свой собственный микроклимат. У местных животных и растений и специфическое развитие, и специфическое поведение. Нигде в мире вы не увидите ничего подобного. Сюда приезжают зоологи из всех стран. Кейт сказала, что ты увлекаешься фотографией, да, Джош? Если нужны хорошие кадры, это то самое место».
2: «Когда-то у меня хорошо получалось».
0: Джош с сомнением рассматривал поджаренную тушку костлявой рыбы. «Я не уверен, что привез все нужное для съемок».
3: «Не страшно, приятель. Если закажешь по интернету, они любую вещь доставят сюда на пароме».
0: Джоша в голове промелькнула мысль, что Кейт может попасть под обаяние этого светловолосого, легкого в общении южанина. «Жена не скучает, пока ты здесь?» — спросил он как бы между прочим и поймал на себе быстрый взгляд Кейт.
3: «Меня нельзя назвать женатым, Джош, в полном смысле этого слова».
0: Арун со щелчком открыл баночки с пивом, передал их через стол.
3: «К сожалению, мне пришлось приостановить завоз вина, потому что мы еще не откачали воду из погреба. Да, а что касается твоего вопроса, Джош, у меня есть женщина на материке, но у нее садоводческое хозяйство, и она не может часто выбираться сюда».
0: Он замолчал, а Кейт многозначительно посмотрела на Джоша. «Ну,
2: доволен?»

0: Ты собирался рассказать о местном воришке, напомнил Джош, стараясь забыть поскорее о своем неуклюжем проявлении ревности.
1: Если точнее, о воришках. На острове есть стая макак. Это такое зверье с зеленой шевелюрой и мордой, как у бабуина. Вы на них рано или поздно наткнетесь. Слышали воющий звук? На закате они направляются к морю, выкапывают крабов из песка и поедают. Малайцы натаскивают их для сбора кокосов. Бывает, они стянут белье, которое сушится на веревке, и не вернут, пока не дашь им поесть. Сообразительные, но мерзопакостные твари. Они попытаются втянуть вас в свои игры, но лучше не поддаваться их хитрости. Я вам точно говорю, лучше с ними не связываться. Так что мы смотрим сквозь пальцы. Пусть крадут, если это по мелочи.
0: На следующее утро Джош увидел их. Около дюжины макак прыгали среди деревьев, хватаясь за ветки длинными мускулистыми лапами. Их вожак раскачивался на лиане, словно на трапеции, и непринужденно приземлился прямо перед верандой. Приподнявшись на передних лапах, он задрал свою собачью усатую морду и втянул воздух широкими плоскими ноздрями. Посидев пару минут, он устремился к веранде. Его сородичи держались в отдалении, словно выжидая, когда вожак оценит ситуацию. Джош обратил внимание, что вожак крупнее остальных обезьян, ростом почти с человека. Его лохматая шкура была с необычным коричневато-зеленым отливом, как и описывал Арун. Голова, как у льва, торчала в обрамлении целой гривы прямых, уходящих к шее волос с пробором посередине. Он буравил Джоша маслянисто-карими глазами. Нет, глаза макаки уставились куда-то мимо него. Джош повернулся и проследил за направлением этого взгляда. Кейт стояла в дверях спальни, стягивая белую футболку, через голову обнажив груди.
2: «Замри, не двигайся», — предупредил ее Джош.
3: «В чем дело?»
2: Она уже сбросила футболку. «Смотри, обезьяний вожак».
3: «Где?» «Бог ты мой, а он огромный! Намного больше, чем я думала.
2: Стой, где стоишь!»
3: «Ерунда, он перепугался больше, чем ты!»
2: Кейт повернулась, улыбаясь.
3: «Ты не поможешь? Намажь мне спину кремом от загара!»
2: «Не надо, чтобы он видел тебя в таком виде!»
3: «В каком?»
2: «С голым верхом!»
3: «Джош, он ведь не человек!»
2: «Дело не в этом!»
3: «Он смотрит на меня совсем по-другому!»
2: «Кто его знает?»
0: Джош сделал шаг вперед. Обезьяний вожак разинул пасть, издал дикий воющий звук и умчался в лес. Остальные макаки последовали за ним.
3: «Поздравляю, ты показал ему, кто здесь хозяин», — сказала Кейт. «А теперь намажь меня кремом, повелитель джунглей, и сходим проверим, как здесь с купанием».
0: Место для строительства гостиницы было выбрано идеальное. Овально вогнутый серебристо-желтый пляж в плотном кольце тропической растительности, в песке протоки от ручья, берущего начало среди соседних холмов. По низкому накату волн было понятно, что дно в бухте неглубокое, для купания абсолютно безопасное. Белые птицы пикировали с высоты, вонзались в воду обтекаемым снарядом, выныривали с рыбешкой, бьющейся в клюве. Всю дорогу Джош держал Кейт за руку. Издали доносились удары молота. Люди Аруна забивали сваи. Работа началась в 6 утра и продлится до захода солнца. Арун провел их по стройке, показывая границы гостиничного комплекса. Основные работы по главному корпусу заканчивались. Оставалось еще построить несколько вилл, расположенных в отдалении. Бригады малайцев рыли ямы под фундамент, но выемки заполнялись водой с той же быстротой, с какой выкапывалась земля.
1: «Будет еще хуже, когда начнутся дожди», — сообщил Арун благодушно. «Смотрите, а вот и Синно!»
0: Он показал на макаку, крепко сбитого вожака, которого они видели утром с веранды. Устроившись на песке около кромки прибоя, тот извлекал крупного краба из его мощной оболочки, аккуратно обламывая куски панциря. Крабьи лапки, оторванные от тела, продолжали шевелиться, когда вожак, раздув щеки, опускал их в свою пасть. Остальные обезьяны из его стаи охотились за более мелкой добычей по краям ручья.
3: «Откуда у него такое имя?» — спросила Кейт, поглядывая на вожака.
1: «По названию их вида.
4: Целебесская синомакака. Этот вид селится по низинам. Их называют крабоедами, хотя они сожрут что угодно и не подавятся. Я не встречал более сообразительных макак, чем Синна, но характер у него чертовски злобный. У меня есть книга о макаках, если вам интересно.
3: «Да, я бы почитала», — сказала Кейт. «Джош, ты мог бы заснять их?»
4: «Только не подходи слишком близко», — предупредил Арун. «Ревет он больше на показ, но у него хватит сил повыдергивать тебе руки и ноги».
0: Кристофер Фаулер, «Повелитель джунглей». Окончание.
3: «Послушай, что здесь пишут».
0: Кейт разгладила страницу, нашла нужный абзац.
3: «Обитают на деревьях, ведут дневной образ жизни, предпочитают ходить стаей. Быстро бегают, плавают, лазают по деревьям. Некоторые виды использовались для медицинских опытов, в результате которых была разработана вакцина от полиомиелита. Буддисты берут макак за образец, когда поучают: не надо видеть плохое, не надо слышать плохое, не надо говорить плохое. Некоторые считают, что это человеческие существа, в той мере, в которой они воплощают худшие черты человека».
0: «Он как раз сидит сейчас снаружи», — сказал Джош, который брился в ванной.
3: «Кто сидит?»
0: «Синно, вожак. Уселся на ветке. Мне видно через окно».
3: «Привыкает, наверное, к мысли, что появились новые соседи».
0: «Он нюхает воздух точно так, как нюхал утром».
3: «Я знаю, это он учуял мои духи. Ведь здесь больше никто ими не пользуется».
0: Джош выбривал щетину на подбородке, смывая пену, но продолжал наблюдать за макакой в зеркале. Чертова обезьяна сидела на задних лапах, невозмутимо разглядывая его жену. Джош так пристально изучал выражение морды обезьяны, что бритва соскользнула и лезвие оставило порез прямо под носом. В тот вечер, закончив ужин, Джош устроил наблюдательный пункт на веранде. Но джунгли хранили молчание, стройные деревья стояли недвижно. Ночные обитатели леса прокрадывались бесшумно сквозь подлесок, а где-то высоко над ними человекообразные представители местной фауны устроились спать до самого утра под небом, усыпанным звездами.

0: Три недели пролетели без хлопот. Течение их жизни устоялось и приобрело плавную неспешность, которая была несовместима со скукой. Если будешь спешить, вспотеешь и быстро устанешь. По утрам Джош занимался больше, чем от него требовалось, административными делами в гостинице, где шла полировка полов и прокладка скрытой электропроводки. Кейт выполняла то, что требовалось от нее в главном корпусе, но большую часть дня проводила за своим компьютером, делая заготовки для статьи о токсикологии приматов, теме узкой и для всех, кроме нее, малопонятной. В послеполуденные часы людские голоса утихали, всякая деятельность на стройплощадке прекращалась, и они убивали время, лежа в самодельных гамаках. Тени удлинялись, ослепляющая желтизна уступала место прохладно-зеленым тонам. Мелкие обитатели леса давали знать о себе, закопошившись в кустах. Кейт неторопливо принимала ванну. Джош лежал на кровати животом вниз, читая книгу. Когда начинался прилив, макаки оставляли охоту на крабов, покидали берег и возвращались под предводительством Синна, который, пробегая в припрыжку мимо их виллы, задерживался на секунду, чтобы окинуть взглядом веранду. Джош знал, что Синна крадет с веранды мелкие вещи, принадлежащие Кейт. Щетки для волос, расчески, маленькие зеркальца, но ни разу не видел, как обезьяна делает это. Однажды макака оставила на шезлонге Кейт аккуратную кучку грушевидных плодов. Малиново-желтые мясистые фрукты полопались от спелости, и сладко пахнущий сок капал из них на тиковый пол, пока Джош не убрал все в мусорное ведро. «Он крутится под окнами, как заправский ухажер», — пожаловался Джош, когда они шли через территорию комплекса к столовой. «А ты ничего не делаешь, чтобы отвадить его. Ты почти всегда ходишь по дому без одежды. Он смотрит на тебя совсем не так, как животные смотрят на человека».
1: «Как же он смотрит?»
0: «Как мужчина на женщину». Кейт отмахнулась со смехом от его рассуждений.
1: «Днем такая жарища! Что ты хочешь, чтобы я одевалась, как в Лондоне? Я для него новое лицо, у меня другой запах. Кроме того, мне только польза, что он подходит так близко. В моей работе много всего теоретического, а он напоминает мне, что предмет изучения – живая плоть и кровь. Но у них иное, чем у человека, мышление. Многие годы ученые пытались обучать приматов по американской системе жестов, но они обнаружили, что так называемые натренированные обезьяны использовали точно такие жесты в естественной среде обитания. Среди людей популярен образ этакого благородного дикаря. От Свифта до Хаксли все считали, что нам нужно поучиться у обезьян остроте ощущений, но ведь наши виды абсолютно разные».
0: Кейт коснулась его руки.
1: «Мне помнится, ты хотел направить свои усилия на фотографирование. Ты еще не сделал ни одного снимка».
0: «Не было настроения. Кроме этого, я занят. Арун поручил мне сделать опись имущества».
1: «Кстати, он ведь едет на материк в конце недели. Тебе надо составить список, если хочешь, чтобы он привез что-то нужное тебе».
0: Арун понимал, что с приходом дождей станет намного труднее откачивать воду, поэтому он торопился закупить детали, нужные для бесперебойной работы насосов. На следующий день Джош встал раньше обычного. Когда он сидел на веранде, просматривая каталог фотографических принадлежностей, стая макак во главе с Синна вернулась с морского берега, шумом и криками прыгая с ветки на ветку. Джош пытался сосредоточиться на глянцевом журнале с его привлекательным товаром, но поймал себя на том, что скашивает взгляд на обезьян, рассевшихся по деревьям. За грузные фигуры вожака виднелись самки. Они еще ни разу не приближались так близко к вилле. Джош осторожно потянулся к маленькой цифровой фотокамере, которая лежала на столе. Он включил питание и стал выбирать по экранчику кадр. Некоторые самки сидели, прижимая к груди детенышей, а одна макака сразу отворачивалась, как только Джош наводил на нее камеру. Другие самки как будто сторонились ее. Пару раз он поймал ее в объектив, но к тому моменту, когда камера настроилась на чувствительность, достаточную для съемки, обезьяна почувствовала на себе его внимание и повернулась боком. Когда вечером макаки появились вновь, Джош позвал Кейт на веранду. Она подошла на цыпочках и стала рассматривать самок.
1: «У нее мертвый детеныш», — заметила Кейт.
0: Приглядевшись, Джош понял, что пушистый комочек, который прижимала к себе обезьяна, был высохшим трупиком.
1: «Она не выпускает его из рук, потому что не хочет отличаться от остальных самок. Но она чувствует, ты знаешь, что детеныш мертв, и ей неловко».
0: «Ты действительно думаешь, что они способны играть в такие сложные игры?» — спросил Джордж с удивлением.
1: «Это не игры», — ответила Кейт. «Это человеческая природа».
0: «Уверен, что он отец детеныша». Джордж перевел сердитый взгляд на Синно, который привычно примостился в том месте, откуда просматривалась спальня. «Ждет, когда ты снова разденешься». Кейт вздохнула сердито и вернулась в дом. «Да».

nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño.

Una estrella fugaz.

Thank you.

Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно. Но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет. И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь это слишком похожа на ложь. Пришитая к коже дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать тот кран. Любовь режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакованцети, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это права. Любовь, как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь это солнце, которое видит закат. Любовь это я, это твой неизвестный солдат. Любовь это снег и глухая стена. Любовь это несколько капель вина. Любовь это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. Нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог.

0: будет ебли на миллион.
1: Ой, я скотину покормила.

Светка Колькина жена мне нечаянно дала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

твой.

мужика. Застрелили у Зуева, там ореховских любят нефть.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху. Он и

0: 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Это грустно или весело?
1: Это печально.
0: Печально, да? Ну все. Спасибо тебе.
2: Кошет!
1: Чувак, это рэпчик.
3: Да ты поторопись! У нас сейчас обед! Котлетки! С макарошками! С пюрешкой! На обеде встретимся! Ну, будь здоров!
4: Ну, бывай!
5: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны! В натуре!

0: сосисочки и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай, он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.
1: Слышь, блядь! Нет, чего тебе надо, блядь? Свали отсюда, блядь! Нет, свали отсюда, блядь!
2: Прекрасное имя. Аллах Акбар.
3: Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца.
4: Йоу, с вами Влад Борщ, уёбки, блядь, суки.
5: Я иду ща!
4: А так вот, я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки.
5: Да сейчас, мам, блядь, подожди.
6: Наталья, морская пехота, я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу?
7: У вас же джип в Москве.
6: Ну, так он в Москве, а я вроде как в таком культурном городе. Ну ладно, посиди, друзок. Шипары добрее.
8: Коля тут мало, это наша тачка, блядь. Ты выебался, эти пизды дал. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Уеба. Иди нахуй, Питер, блядь. Какой ебу, сука.
9: Я ломал стекло.

I fear,

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

21st century. First century.

Yeah, Babylon, give me what is mine. Yeah, mine.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate, минуточку, сейчас я...
0: Себя. Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты, уёбище я.

уёбище, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбище, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты.

0: как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.
1: Живешь как свинья.

0: Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты.
1: Хорошая я, уёбище ты, мне так не хватает твоей мерзлоты. Хорошая я, уёбище ты, мне так не хватает твоей мерзлоты.
0: Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел. Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.
1: Опять!

гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.